0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» остался один день.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 часов утра.

passion of the groove.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 6 часов утра.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 7 часов утра. Новости доставить изволили Денис Витальевич Лизин. Доброе утро.
5: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Массовое внедрение цифрового рубля в стране накануне стартовало, но в итоге стартовало с перебоями, потому что тут эксперты провели такие масштабные тесты, что, где, как, у кого эта опция заработала. И знаете, оказалось, что из 22 крупнейших банков, у кого это должно было уже вчера быть, у некоторых новинки нет до сих пор. При этом функционал можно запустить лишь на смартфонах с Android, а проверка желающих получить цифровые рубли за затем через госуслуги, вчера, по крайней мере, шло, ну, очень долго по времени. Донастройку всей системы обещают провести в самые ближайшие дни, получается, до конца этой недели. Ну, а так вообще в целом можно действительно на практике и цифровые счета уже открывать и переводить цифровые рубли с одного кошелька на другой. Насчет того, зачем вообще нам с вами нужен этот вид денег, ответы уже дали также накануне в ЦБ. Вот, допустим, для граждан плюс один из главных будет в том, что переводы такими деньгами бесплатны вообще и не имеют лимитов по сумме. Государство при этом гарантирует тоже важный плюс – сохранность всех таких имеющихся средств, а не только 1,4 миллиона в рублях, как есть в банках. Ну и еще в перспективе сразу анонсируют, запустят офлайн оплату цифровыми рублями в стране, то есть даже при отсутствии сотовой связи и интернета. Новая система въезда в Казахстан носит исключительно рекомендательный характер. О платном въезде туда тоже пока речь не идет. Вот об этом сообщили в ассоциации туроператоров, и это, в общем-то, официальный ответ на сообщение, которое вчера буквально всполошили и туристов, и предпринимателей. Кому казахское направление важно, нужно, интересно. Казахстан, напомню, тестирует электронное разрешение на въезд для граждан стран с безвизом, в том числе это касается и России. Но пока это еще раз тест. Отсутствие электронного разрешения не может стать причиной отказа во въезде. То есть россияне могут по-прежнему въезжать туда по заграну или по внутреннему нашему паспорту с миграционной картой. И платного въезда в Казахстан тоже пока еще нет. Ну и по мотивам 1 сентября, как Дня знаний, давайте еще пройдемся. И пройдемся в виде пары интересных сообщений. Вот как только начался новый учебный год, провели два масштабных быстроопроса и работников школ, и родителей, и выяснили, например, что теперь, отныне, возможно, даже на какое-то долгое время, а то и навсегда, китайский является вторым по популярности языком для изучения у нас в стране после английского. Лишь потом идут немецкий, французский, испанский. Причем все они по количеству желающих сильно китайскому языку в плане изучения уступают. Это данные от самих школ. А теперь данные от родителей. Одна семья из 10, примерно пока такая статистика, поощряет свое чадо за хорошие оценки деньгами. Так что придет когда-нибудь время, когда можно будет точно сказать, сколько стоит четверка, сколько стоит пятерка. А вот пока те папы и мамы, которые дают уже чаду деньги за знания, ориентируются все-таки не на отдельные отметки, а на результаты по итогам четверти или по итогам года. И все-таки самыми распространенными поощрениями школьников у нас за успехи в учебе со стороны родителей остается доброе слово.
4: И 18-й iPhone, который пока еще не вышел.
5: Да.

0: Всех с добрым утром, друзья.
1: Добрым.
0: Здравствуйте. Да, 2 сентября на календаре. Приветствуем всех и каждого. И в ближайшие 4 часа будем вместе с отличной музыкой, нашими новыми играми, вашими прекрасными историями в нашей новой игре «Мой саундтрек». Ну и, разумеется, с темой этого
1: утра. Да, конечно. Приглашаем вас в наши социальные сети. Вы заходите, пожалуйста, подписывайтесь. У нас всегда там бодро, весело, нарядно. Ну, в общем, все, как вы любите. Итак, попалась нам тут с Димой новость. Мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, оказывается, работают хуже всех, кто удивился, да, на этот счет. Ну, в общем, сегодня

0: Утренняя кофейная песня от Mike and the Mechanics. Another cup of coffee. Ну и как раз Света с утренним набором новостей, тех самых, которые мы с вами могли пропустить. Ну или просто в ленте не долистали. Держите. Утро на семи
1: холмах. Вчера невозможно было пройти мимо фотографий со школьных линеек. И, конечно, и просто люди выкладывали свои фотографии, и звезды, и все это пестрило, горело. Кто-то тут же начал обсуждать, а почему у одних линейки есть, у других нет. Ну, в общем, школьная тема не отпускала. И интересный опрос на школьную тему практически, да, я вот нашла. Так вот, смотрите, какая классная история. Оказывается, 23% опрошенных россиян рассказали, что сохранили лучшего друга со школьной парты. Еще в школе познакомились и продолжили общение.
0: У меня такого нет. У тебя есть?
1: Нет, у меня тоже школьных друзей нет.
0: Вот мы вам по огромному секрету говорим, на следующей неделе тема такая будет.
1: Да,
0: по огромному секрету.
1: Да, еще все-таки данных предоставлю. 33% опрошенных сказали, что общаются с некоторыми одноклассниками, но слишком тесно, ну, нет такого, вот нерегулярно. 3 сказали, что вообще никого из одноклассников не видели и даже как будто бы не хотят.
0: 3%? Я с вами, братья и сестры.
1: Серьезно? Ладно. Давайте-ка по родительским чатам пройдемся, потому что, ну, все-таки школа. Школьная тема, она не отпускает, да и сегодня мы чаты обсуждаем. Юрист тут высказался и напомнил, что за сообщение в родительском чате можно получить штраф или даже... Ну, или даже срок. Ну, серьезно.
0: Смотря что отправить.
1: Есть такое. Что нельзя делать? Клевета не приветствуется, угрозы ни в каком виде, оскорбление тоже ни в коем случае, потому что может быть штраф. Около 5000 рублей. А за клевету, кстати, до 500 тысяч.
0: А если какой-нибудь мем неоднозначный вот скинуть в чат?
1: Не знаю.
0: Вот здесь как трактовать?
1: И еще имейте в виду, каждый раз, когда вы набираете то или иное сообщение, что принт-скрин теперь вот принимается, ну, в суде. И кто-то может вот, ну, обидеться, и потом это может не очень хорошо закончиться. Но мы-то знаем, что нас слушают прекрасные люди, которые в чатах не ссорятся. Ну, надеюсь, да? Надеюсь. Так, по поводу ссор. Тут из-за рубежа прилетела история, и причем не одна история, как огромное количество. Видеоролики появляются определенные. Что, собственно, происходит? Девушки, оказывается, запрещают парням покупать GTA 6. Ну, запрещают. А все потому, что дама считает, что Люсия, там есть такая героиня, она слишком горяча, и игра будет считаться изменой. Как тебе?
0: Да, я думаю, а куда дальше-то еще? Ну вот что будет дальше?

0: Да, не покупай, с друзьями не встречайся. А дальше что?
1: Ну, а дальше неизвестно.
0: А потом она его прикует к батарее дома и через месяц уйдет от него и скажет подружкам, а он вообще не развивался.
1: Ага.
0: Он не интересовался ничем, вы знаете. А они скажут, он же GTA. Но GTA в игры играют только дети. Игры сейчас, чтобы вы понимали, это самая по деньгам большая индустрия. Игры уже давным-давно переплюнули кино. И вот эти миллиарды, которые собирают фильмы в прокатах, это единичные истории за год. А игры... Игры, и неважно, консольные игры, компьютерные игры, просто как на PC, все, игры победили.
2: Я с вами, братья и сестры.
0: Ладно, друзья, мы ждем новых новостей, лучшая тавтология в мире. Света расскажет вам, что за это утро будет набирать наоборот уже через 3 часа, а мы через пару минут к вам с гороскопом.

0: Табло и Холлоу на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, время астропрогноза на сегодня, 2 сентября 2026 года.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня обстоятельства могут заставить вас поменяться местами с человеком, который обычно находится в совсем другой роли. Овны, львы и стрельцы, новый взгляд на ситуацию окажется полезнее привычного опыта.
0: Знаки земли. Сегодня кто-то неожиданно привлечет ваше внимание. Тельцы, девы и козероги, попробуйте разобраться, почему. Возможно, это приведет к началу новой дружбы или плодотворного сотрудничества.
2: Знаки воздуха. Сегодня вам может попасться старый текст, сообщение или запись, смысл которой, да, записи, изменился с течением времени. Близнецы, весы и водолеи, прочитайте или послушайте еще раз. Теперь вы заметите то, чего не могли увидеть раньше.
0: Открывайте смс, а там на ваш счет поступил.

0: да, да. Знаки воды. Не удивляйтесь, если сегодня кто-то совершенно неожиданно рассмешит вас в момент, когда настроение будет далеко не праздничным. Раки, скорпионы и рыбы. Этот короткий эпизод окажется важнее, чем вы ожидаете.
1: Утро на семи холмах.

Боссон и его Фаристо на Радио 7 на Семи Холмах. Сколько еще прекрасной музыки впереди? Давайте расскажу. До конца этого часа с нами Робби Уильямс. Эми Макдоналдс. И Ace of Base с тем самым хитом.

0: слово в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Для миллионов владельцев собак у нас в стране пришла важная новость от Россельхознадзора. Остановлены продажи вакцины Мультикан-8 из-за гибели собак. Сообщается, что код этого товара заблокировали. Государственная система «Честный знак» больше эту вакцину не пропускает в продаже. Россельхознадзор при этом начал проверку производителя данного препарата и по итогам проверки примут меры. Напомню, что поводом для временного пока запрета на продажу вакцины Мультикан-8 стали жалобы на реакции собак после вакцинации ей и случаи гибели домашних животных. Больше всего это зафиксировали в Ярославской области, а также еще в Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской, Московской областях, в Москве, Петербурге и на Кубани. Центробанк продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Теперь до 9 марта 2027, то есть для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохранили лимит на снятие валюты в сумме остатка денег, которые были на вашем счету валютном в тот момент, и это в любом случае не более 10 000 долларов или эквивалент этой суммы в евро. Но оставшуюся при этом на счетах валюту клиенты по-прежнему могут получать в рублях. А для коммерческих банков еще на полгода сохранили запрет на взимание комиссии при выдаче валютных средств. Кроме того, Центробанк объявил, что продлил ограничения также и для юридических лиц, по крайней мере, компаниям-нерезидентам. Выдача наличных долларов, евро, фунтов и йен полностью запрещена, опять же, на полгода до 9 марта 2027. Операторы «Большой четверки» появятся в малых населенных пунктах буквально по всей стране, тем самым усилив сотовую связь и интернет. Это перспектива следующего года. Как уточнили в Минцифры, утвердили уже перечень территорий для совместного использования базовых станций LTE. То есть этот сетевой шеринг начнет действовать в 76 населенных пунктах и на 207 участках федеральных автодорог. И таким образом на этих территориях, где телефон, допустим, плохо ловит, а выхода в сеть почти не найти, операторы будут вместе использовать базовые станции LTE. Таким образом, у жителей небольших населенных пунктов по разным регионам будет возможность выбрать оператора связи, а у водителей будет сеть во время поездок там, где интернета пока что нет или сигнал крайне слабый. На этом пока все по новостям. Всем удачи!
3: Радио 7.

0: Ace of Base и All That She Wants на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 7.36, и мы отправляемся в наши чаты, чтобы почитать про ваши чаты.
1: Мы сегодня будем обсуждать чаты, в которых вы состоите, в каком количестве они у вас присутствуют в вашей жизни. А может быть, были какие-то курьезные случаи. Кто-то что-то не туда отправил, из этого что-то хорошее или не очень вышло. Маргарита пишет: нет ничего плохого в чатах. Удобно и быстро можно решить вопросы без личной встречи. Но есть люди, не умеющие использовать блага по назначению. Вот где и дикий вред, и аномалии, и все такое прочее. Вспомнить только драку у пап, не договорившихся в родительском чате. Было такое. Была новость такая,
0: да. Плохо закончилась история, да, это мы сейчас об этом. Ну, действительно, там градус накала, конечно, иногда превосходит все разумные пределы. И вот вы правильно написали, что есть инструмент, но им надо уметь пользоваться. Потому что, например, в одном чате я состоял в рабочем, там, на одной из работы, и писали: будьте добры, зайдите, помогите закрыть окно. То есть, да, ты где-то сидишь, что у тебя важная встреча, а у тебя в чате пим написано: помогите закрыть окно.
1: Бывает. Так, от Дмитрия сообщение: наш рабочий чат работает как горн к застолью, неважно, выходные или будни дни. И некоторые жены добавили себя в чат, чтобы контролировать своих ненаглядных.
0: Немного не понял.
1: Ну смотри, допустим, у моего мужа был бы чат рабочий, так. А я такая втихаря добавила бы себя в этот чат, пока никто не видит, чтобы следить, что он там делает, какие картинки сбрасывает и с кем как разговаривает.
0: Да. И, например, он говорит: я сегодня на работе задержусь, а там фотографии уже скидывают из пятничного времяпрепровождения мужского.
1: Да.
0: Так, это у нас Мария пишет. Рабочий чат есть, чаты нужны и полезны. Там, кстати, мнения уже разделились в нашем голосовании, проголосуйте и вы. При устном разговоре часто бывает, что руководитель мысль свою донес, но не зафиксировал. И вот выходишь из больничного или отпуска и не знаешь, что правила игры поменялись. Мемасики мы в наш чат не отправляем, он защищенный, кроме текста. Ничего в него не проходит. Это, кстати, очень хорошо. И еще, если еще и голосовые не проходят, это вообще счастье, потому что был, опять же, один руководитель, и он говорил: коллеги, вот, как бы, бриф, вот, как бы сейчас, да, сейчас я перезапишу. Вот вы пишете, что можно найти, а вот руководитель голосовым оставляет тебе мнение, дай-ка, попробуй его найди в поиске.
1: От Алексея сообщение очень короткое, но, тем не менее, емкое и полярное мнение получается. У нас нет рабочего чата, и это хорошо. А как вы решаете вопрос?
0: Если... голубями отправляют, письма бумажные пишут. Евгений, чат-чату рознь, даже в рамках чата одного ЖК, где есть очень разветвленная тематика. Например, что-то типа «Жизнь нашего ЖК пользы не приносит». Это клуб скучающих домохозяек, которые только порицают холостых соседей, которые не сдают деньги на новую горку для чужих детей или заняты разработкой новой операции, типа насильственная передача чужого кота в новые добрые руки. А, кстати, в начале сентября еще и насильственная передача кабачков. Пишет, а вот ветки энтузиастов типа «Работа КПП» могут быть и полезными. Но меня оттуда быстро изгоняют за критику самих энтузиастов. А рабочие чаты все просто. Помогают работе хорошо, мешают плохо.
1: Ну, логично.
0: Делайте
1: спасибо.
0: Хорошо, и будет хорошо. Делайте плохо, и будет, опять же, хорошо. Спасибо, Евгений. Друзья, ждем ваши комментарии. Рассказывайте, что в ваших чатах творится. Не знаю, там, домовых, какие светы еще бывают? Материнские чаты какие-то?
1: Ну, школьные, детсадовские. ЖКшные.
0: Да.
1: Ну, естественно.
0: Скрины можете отправить. Будет интересно посмотреть. Может, у вас там какие-то были невероятные события. Отправляйте, как вам удобно. В соцсети, в чаты. Вот как удобно, так и пишите. Автору лучшего комментария, как всегда, в финале утра отличный приз.

0: Робби Уильямс и «Любовь к жизни», всеобъемлющая «Love My Life» на радио 7 на Семи холмах. Ну а мы прямо сейчас отправимся в путешествие во времени и в интернете. Утро на Семи холмах. И посмотрим и послушаем, о чем писали в сети 10 лет назад. Опять же, 2 сентября 2016 года. Итак, в этот день шотландский физик Дункан Форган представил свои доводы в пользу опровержения парадокса Ферми.
1: Я запуталась. Ну ладно, ладно.
0: Это пока звучит сложно. В общем, когда-то ученый Энрико Ферми сказал, если бы инопланетяне существовали, они бы давным-давно дали о себе знать. Но знаете, таким образом можно сказать, что и нет бразильских племен, которые живут в джунглях Амазонии. Они же не дают о себе знать. Угу. Они есть, сидят там у себя в джунглях, и все. В общем, этот физик сказал, инопланетяне все-таки есть. Он опровергает парадокс и говорит, но дело в том, что человечество должно развиться хотя бы еще на 50 тысяч лет вперед. Только тогда мы сможем как-то контактировать. Он уверен, что высокоразвитые цивилизации есть, и они разнесены по всей Вселенной на огромные расстояния. Но, опять же, пишет, они эволюционировали в течение 250 тысяч лет. Я не знаю, откуда он эти цифры взял. Ну, физик, понимаете, физик. Эйнштейн тоже же откуда-то цифры брал. В общем, он сказал, еще 50 тысяч лет потерпеть, ребят, и все будет. С инопланетянами встреча, все будет отлично.
1: Ну, в общем, поживем еще, да? Нам надо додержаться.
0: Это прямо, помните плакат из фильма «Секретные материалы»? I want to believe, я хочу верить. Это прямо оно. Ну, действительно, хотелось бы, чтобы да кто-то зеленую руку пожать. Так, и вот отличная история из испанского города Альянса. Там в одном из кафе установили плавающий ценник на кофе. То есть, если вы приходите и заказываете себе кофе, он стоит 5 евро с выпечкой.
1: Так.
0: 5 евро. Угу. Если вы говорите, пожалуйста, дайте кофе, то кофе и круассан обойдутся вам в 3 евро. Если вы пожелаете бармену доброго утра, спросите, как дела вообще, как дети, как 2 сентября, 1 сентября пережили, как на линейку сходили, какие банты в Льянсе девочкам вяжут. Весь набор обойдется в 1 евро 30 евроцентов.
1: Вежливость.
0: Хорошо?
1: Вежливость поощряется.
0: Это
1: какая
0: прям
1: красота.
0: Вела сама хозяйка заведения и сказала, это моя личная война, цитата, против испанской невоспитанности. И я буду бороться до конца. Сама женщина родом из Колумбии, она сказала, что когда прилетела в Испанию на ПМЖ и открыла эту кофейню, она очень удивилась, мол, колумбийцы очень открытые люди и всегда болтают, и всегда на позитиве, и что-то пытаются узнать, и тот самый, вот как говорят американцы, small talk поддерживают. А в Испании зашли, вот так деньги бросили на прилавок, кофе взяли молча и ушли. И она говорит, в моей кофейне этого не будет.
1: Схема закрылась? Нет, работает?
0: Между прочим, да, все нормально работает. Можете посмотреть даже на картах, поискать Блау Грифё, если на всякий случай, но если вдруг захотите проверить и там какие-нибудь пятерки им поставить. Будем вежливыми. С добрым утром всем.
1: С добрым.
0: Не знаю. Инопланетянам отдельный огромный привет, друзья. Вот надеемся, до вас дотянется радиоволна, и вы нам тоже ответный привет передадите. И опять же, мы пока не знаем, что интересного произойдет сегодня, чтобы об этом было опять же интересно рассказать через 10 лет. Утро на семи холмах.

0: Эми Макдоналд и ее «This is the life» на радио 7 на Семи Холмах. Ну, у школьников началась новая жизнь, у родителей тем более. Ну и родители сегодня себя почувствуют в роли школьников в нашей новой игре «Седьмой класс». Играем уже через 10-15 минут. Нет, 15-20. Давайте так, чтобы люфт некий был. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Отличный приз для всех, кто любит читать. Ждем всех и каждого. Ну а до конца этого часа дождемся танцевальную коллекцию «Радио 7». 51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
2: Всем скачать коворк.
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
0: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: «Тэнк 400». Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты.

0: Да, ну, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Ну, знаете, смотря какие новости, давайте, по крайней мере, поаплодируем Россельхознадзору, вот, потому что есть новость для миллионов важных владельцев собак у нас в стране. Россельхознадзор официально приостановил продажу вакцины Мультикан-8 из-за ее очень серьезных побочек. Сообщения на форумах у собачников идут последние несколько недель, вот теперь все-таки сообщается, код этого товара заблокировали, госсистема «Честный знак» данную вакцину больше в продаже не пропускает. Россельхознадзор, в свою очередь, ведет уже проверку производителя этого медпрепараты и по итогам будет меры принимать. Напомню, что поводом для временного пока запрета на продажу вакцины Мультикан-8 стали жалобы массовые, причем на реакции собак после вакцинации и даже на случай гибели домашних животных. Больше всего это зафиксировали в Ярославской области. А далее еще идут Ленинградская, Тульская, Пензенская, Саратовская, Белгородская, Московская области, Москва, Питер и Кубань. Операторы «Большой четверки» появятся в малых населенных пунктах по стране, тем самым усилив сотовую связь и интернет. И на этот счет есть важное уточнение тоже от Минцифры, утвердили уже власти перечень территорий для совместного использования базовых станций ЛТЕ, нашей большой четверкой. Это перспективы нового года, и получается, что речь про сетевой шеринг, который начнет действовать в 76 населенных пунктах и на 207 участках еще федеральных дорог, где со связью плоховато пока. То есть на этих территориях, где, допустим, телефон почти не ловит, выхода в сеть почти не найти, операторы будут вместе использовать одни и те же базовые станции 4G. Таким образом, у жителей небольших населенных пунктов в этих местах по разным регионам будет возможность выбирать оператора связи, у автомобилистов, в свою очередь, в поездке будет сеть, там, где интернет пока что нет или сигнал крайне слабый. Вообще не слабый интерес проявили туристы со стороны КНР к нам в гости, а мы к ним, и такие же не слабые доходы пошли у туроператоров. Поэтому Россия и Китай проработают и согласуют вопрос перевода безвизового режима на постоянную основу. Это официальное заявление с этого утра идет от администрации президента. Напомню, что наши туристы свободно приезжать в КНР могут на срок до месяца. Такой режим пока действует только до конца следующего года. Ну а теперь, получается, уже анонсируют, что сделают безвиз между Россией и Китаем вообще постоянно. На фоне отмены въездных документов, к слову, туристов на этом направлении в последние месяцы стало больше в полтора раза. Китай оказался главным быстрорастущим направлением по загранпоездкам для наших граждан в этом году. Билеты на эту осень туда бронируют уже втрое чаще, чем делали это год назад. И российские вместе с китайскими авиакомпаниями, в свою очередь, расширяют полетное расписание на грядущий зимний сезон.
1: Какие вы знаете китайские слова?
2: Сэйсэн.
1: Нихао. Нихао.
2: Сэйсэн. Спасибо.
1: Спасибо. Угу. Ну, в общем, да, как-то так. Мы готовимся без визу изо всех сил. Утро
3: на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром!
2: С добрым.
1: Всех и каждого приветствуем! Мы в новом часе, где много прекрасной музыки, наша новая игра «Седьмой класс». Если вдруг заявку еще не отправляли, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru. Ну и, конечно, обсуждение темы.
2: Да, безусловно. Мы сегодня спрашиваем о том, какие отношения у вас с чатами. Может быть, с рабочими чатами, может быть, с домашними какие-то. Ну, у ЖК вашего наверняка есть чат. А может быть, что-то такое в чате детской группы, детского сада, да, или там в школьном чате у вас интересное происходило, что можно рассказать. Заходите в наши соцсети, в наши чаты и рассказывайте.

0: Белинда Карлайл на радио 7 на 7 холмах. Прямо-таки на старте час. Очень хорошо, динамично. И вот в таком же духе давайте и продолжим утро с очередными комментариями.
1: Есть официальная статистика, что касается рабочих чатов. Вот сейчас перечислю, а вы подумайте, к какой группе вы могли бы себя отнести. Итак, 10 и более чатов рабочих, ребята, не один, не два, 10 и более, оказывается, есть примерно у 20% работников, особенно в крупных городах, Москве и Санкт-Петербург. Слушай, я вот писала у нас в чате, что как-то у меня был работодателем, была работа, где у меня было 13 рабочих чатов. 13!
0: Надо было 33 по букве алфавита, чтобы отправлять в каждый, нормально.
1: Возможно. Итак, 5-7 чатов используют 21% опрошенных, 2-3 чата есть у 29% респондентов, и только один чат — это вот 25% сотрудников.
0: Хорошо.
1: У нас три, да? Я попробовала посчитать, я что-то не сообразила.
0: Вот ты сейчас только что рассказала, что есть чаты, в которых нет некоторых сотрудников, и они сейчас думают, а почему у нас нет в чатах? Как это три? У нас всего один рабочий чат. 4, на самом деле, Свет, ты-то не знала.
1: Да.
0: Ладно.
1: Я уж поняла.
0: Наталья поддерживает тему, пишет, детских чатов просто миллион. И вот как-то раз у сына поменялся тренер по футболу, и образовался новый чат. Спустя какое-то время приходит сообщение о сборе денег на подарок тренеру ко дню рождения. Я деньги отправляю. Через пару недель снова приходит сообщение о сборе денег на подарок тренеру ко дню рождения. Я напряглась, залезла в чаты, копалась-копалась и поняла, что сдала деньги на подарок бывшему тренеру, который тренирует уже другую группу, просто из того чата забыла выйти. Щедрая, хорошая мама.
1: Да, очень
0: прекрасное
1: хорошо.
0: Сообщение.
1: От Ольги сообщение. Я как-то зашла в домовой чат и вышла из него через... 1.5 часа. На больше меня просто не хватило. Оля, а что? Ну, что
0: это еще долго.
1: Да, полтора часа продержались. Прям неплохо, да. И что вас раздражало? Вот мне хотелось бы понять, есть какие-то общие особенности у домовых чатов или все-таки как исключение?
0: Вы знаете, когда, вот, например, я в лифте вижу объявление, где написано «Уважаемые соседи» крупными буквами, я понимаю, что ни о каком уважении дальше идти речи не будет. Дальше будет что-то очень неприятное. Михаил, вообще, это мудрейшая мысль, это заявка на победу. Чаты, которые приносят негатив, это то же самое, что вилка, делающая толстым, или авторучка, допускающая орфографические ошибки.
1: Ах, как
0: Михаил,
1: хорошо.
0: Заявка на победу с большой буквы.
1: Согласна.
0: Чудесно.
1: Татьяна пишет, в разнообразных чатах меня больше всего поражает безграмотность, с которой пишут люди. Особенно в родительских чатах. Всегда интересно, как эти родители проверяют уроки по русскому у своих детей.
0: Чат GTP, дипсих.
1: Легко, да. А в дворовом чате есть дядя, который пишет так, будто у него в момент написания текста ну вот что-то вот прям происходит интересное.
0: Спасибо, что без комментариев по этой теме. А, друзья, мы играем в 7 класс уже через пару минут. Где ваша заявка? Мы ее до сих пор не видели. Ну, играем через пару минут, а продолжаем собирать комментарии по теме чатов любых домовых. Как правильно сказать, кстати? Ну, это мы у Владимира Пахома. Да, как-нибудь уточним. Комментарии по теме оставляйте в наших чатах радио 7. Ждем.

0: В этот самый 7 класс достаточно зайти на сайт Радио 7, оставить заявку. И если она окажется 7, то вуаля, все, вы в эфире. У нас сейчас будет игра с Евгенией из Томска.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгения, доброе утро.
2: Здравствуйте всем.
0: Или
2: хотя, привет, доброе наверное, утро, добрый день.
0: Добрый день, да, правильно говорите, уже добрый день. Так, ну, традиционно спросим, как вы учились в школе, какие были отметки?
2: Я научилась средненько. За любимый предмет получала 5, за не очень любимые 3.
1: Хорошо.
0: А любимый какой?
2: История, литература.
1: Представляете, ни одного из этих сегодня нет. У нас сегодня будут вопросы по математике, географии и физике.
0: Мы не специально. Нет, так сложилось.
2: Мы справимся.
1: Мы в вас верим, Евгения, всей страной верим. И чтобы выиграть, достаточно ответить на 2 вопроса. Тем более, 3 варианта ответов всегда есть. Первый вот вопрос по математике, причем несложный. Погнали.
0: Итак, каково значение числа π с точностью до 2 десятичных знаков?
1: Можем без вариантов ответов. Скажете?
2: 3,14.
1: Вопросов не имеем. Следующий вопрос. Да.
0: Итак, у нас география.
2: Советское образование.
1: Да.
0: Конечно. География, урок географии. Самая высокая вершина планеты. Килиманджаро, Эльбрус, Джомолунгма. Вот здесь, конечно, с подковыркой немного, потому
1: классно,
0: что
1: классно.
0: Эту вершину мы знаем под другим названием.
2: Если не ошибаюсь, по-моему, Эльбрус.
1: Хорошо, но у нас есть еще третий вариант, третий вопрос. Так вот, смотрите, самая высокая вершина планеты — это все-таки Джомолунгма, а мы знаем эту гору под названием Эверест.
0: Эверест, да-да-да.
1: Джомолунгма, не Эльбрус. Но нам бы хотелось, чтобы был Эльбрус. В нашей стране, да, по крайней мере.
0: Урок физики у нас далее по расписанию. Женя, соберитесь, пожалуйста. Нам нужно с вами ответить верно.
2: Да-да-да, я слушаю внимательно.
0: Закон какого ученого сформулирован? Ну, а далее мы открываем кавычки. На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила.
2: Архимеда.
0: Да.

0: магазин. В общем, покупайте себе книги, канцелярию, что хотите, то и покупайте. Да, обязательно.
1: Спасибо вам огромное. Томск, у нас большой привет.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо,
2: Жень. Мой любимый ведущий, мое любимое радио.
1: Ой, как у вас все взаимно, вы бы знали, вы бы знали. Спасибо. Так, да, еще раз чемпионскому Томску наш большой привет. Ну, а завтра, друзья, снова за парты. В это же время 7 класс на Радио 7.
3: 7 класс на Радио 7.

Eurythmics и «He Comes the Rain Again» на радио 7 на Семи Холмах. Мы надеемся, погода сегодня будет отличной в вашем городе, в Москве, неважно где. Главное, что лучшая музыка с нами совсем скоро на радио 7 «Сия». Ну и не только музыкой порадуем, также впереди рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. 8:21 в столице. С добрым утром.

Sia и Unstoppable на радио 7 на 7 холмах. Ну, если уже Sia Unstoppable, мы тоже останавливаться не собираемся и продолжаем наше доброе утро, как всегда, с лучшей и любимой музыкой. И совсем скоро с нами замечательная команда Sultans и Can't Take My Hands Off You.

0: опять же классика от Бритни Спирс уже через пару минут. В российской столице. И да, это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Для миллионов владельцев собак у нас в стране пришла важная новость от Россельхознадзора. Остановлены продажи вакцины Мультикан-8 из-за гибели собак. Сообщается, что код этого товара заблокировали. Государственная система «Честный знак» больше эту вакцину не пропускает в продаже. Россельхознадзор при этом начал проверку производителя данного препарата и по итогам проверки примут меры. Напомню, что поводом для временного пока запрета на продажу вакцины Мультикан-8 стали жалобы на реакции собак после вакцинации ей и случаи гибели домашних животных. Больше всего это зафиксировали в Ярославской области, а также еще в Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской, Московской областях, в Москве, Петербурге и на Кубани. Центробанк продлил еще на полгода ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Теперь до 9 марта 2027, то есть для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохранили лимит на снятие валюты в сумме остатка денег, которые были на вашем счету валютном в тот момент, и это в любом случае не более 10 000 долларов или эквивалент этой суммы в евро. Но оставшуюся при этом на счетах валюту клиенты по-прежнему могут получать в рублях. А для коммерческих банков еще на полгода сохранили запрет на взимание комиссии при выдаче валютных средств. Кроме того, Центробанк объявил, что продлил ограничения также и для юридических лиц, по крайней мере компаниям-нерезидентам. Выдача наличных долларов, евро, фунтов и йен полностью запрещена, опять же, на полгода до 9 марта 2027. Операторы «Большой четверки» появятся в малых населенных пунктах буквально по всей стране, тем самым усилив сотовую связь и интернет. Это перспектива следующего года. Как уточнили в Минцифры, утвердили уже перечень территорий для совместного использования базовых станций ЛТЕ. То есть этот сетевой шеринг начнет действовать в 76 населенных пунктах и на 207 участках.

0: участках федеральных автодорог. И таким образом на этих территориях, где телефон, допустим, плохо ловит, а выхода в сеть почти не найти, операторы будут вместе использовать базовые станции ЛТЕ. Таким образом, у жителей небольших населенных пунктов по разным регионам будет возможность выбрать оператора связи, а у водителей будет сеть во время поездок там, где интернета пока что нет или сигнал крайне слабый. На этом пока все по новостям. Всем удачи!
1: Радио 7.

Крис Ри, его The Road to Hell на радио 7 на 7 холмах. А The Road to Hell — это момент, когда вы устанавливаете школьный чат и понимаете, что назад дороги уже не будет. Друзья, собираем ваши комментарии по теме. Рассказывайте, в каких чатах состоите и что дикого там происходит. Автору лучшего комментария буквально через пару часов уже будем вручать главный приз этого утра. Ну, а

0: Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. У нас вопрос от Антона из города Королёв. У конфет и конфетти, пишет он, несмотря на похожие названия, нет ничего общего, как у предметов. А как же так получилось?
2: Ну, это сейчас нет ничего общего. Так. А раньше было. А потому что конфетти, в переводе с итальянского, это именно конфеты.
3: Угу.
2: И это сейчас конфетти – это бумажные кружочки,
3: да,
2: мелкого размера. А раньше, во время карнавалов, участники бросали друг друга и конфетками, и монетками, и орешками, и сладостями, и чем только не бросали. Ну так, дорого конфеты разбрасывать. Поэтому со временем вместо конфет просто бумажные кружочки в целях экономии. А название осталось в память о тех временах.
1: Спасибо, спасибо большое. Друзья, заходите, пожалуйста, на сайт radio7.ru, задавайте свои вопросы Владимиру Пахомову.
0: Говорим правильно на Радио 7.

0: Вот периодически мы кого-то поздравляем, и иногда бывает, хочется сказать, мол, неоднозначное отношение к человеку. Сегодня празднует свой день рождения актер, которому действительно однозначное отношение у всех. Его просто считают человеком с большой буквы. Вот просто человечище. Итак, канадский актер кино, телевидения, озвучания, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант, причем бас-гитарист. Басист.
1: Ну, да, потому что проще играть на басу.
0: Серьезно? Ну, прям да. Легко. И сейчас все такие басисты. О чем вы, ребята? Так, ладно, давайте вернемся все-таки к нашему герою. Мне кажется, многие уже догадались, потому что самый известный актер-бас-гитарист это все-таки Киану Ривз. Много есть интересного, что про него и почитать, и рассказать.
2: А сколько давайте... мальчишке исполнилось?
0: Так, хороший
2: за 60
0: вопрос.
2: Уже, да?
0: Я думаю, да.
2: Ладно, ты пока рассказывай, я поищу.
0: Ну ладно, поищи. Хорошо, итак, рассказываю. У него необычное имя. Имя Киану переводится с гавайского языка как «прохладный ветер над горами».
1: 62, Киану, зачем? Нет.
0: Прохладный ветер. Просто взрослый. Так, у него на самом деле мультикультурные корни. Родился он в Ливане, а в жилах течет невероятная смесь. Тут, правда, ну, не преуменьшить никак. Итак, гавайская, китайская, португальская, английская и ирландская кровь. Вот сколько в нем всего намешано. Да, пишут, что еще с 2000-х лет он, 2000-х годов, да, играет на бас-гитаре. Обожает, кстати, скорость. И не просто коллекционирует мотоциклы, но и основал собственную компанию по производству эксклюзивных мотоциклов. Во как!
2: И еще есть такая история, что он каскадерам после съемок фильма «Матрица» подарил по мотоциклу.
0: Да,
2: ну, в качестве благодарности.
0: Да, да, да. А еще купил дорогие часы после, ну, они когда Джон Уика снимали, по-моему, Rolex'ы он съемочной команде тем, кто трюки исполнял, тоже дарил. Ну, в общем, любит он что-нибудь подарить. И на самом деле благотворительностью занимается так, что на весь мир прославился как один из самых, ну, как бы добрых людей, добрых актеров. А, и еще, в юности в Канаде Киану серьезно занимался хоккеем на льду и был первоклассным вратарем. Вот это для меня было полным открытием. Он такой многогранный человек. В общем, Киану Ривза, мы поздравляем с днем рождения, спасибо ему за него.
2: Отлично. И если по радио кино посмотреть невозможно, то вот фрагмент, например, фрагмент музыки, который делает Киану со своими коллегами по группе, мы послушать можем. Группа называется Dog Star. Как ни странно, собак же он очень тоже любит. Вот, пожалуйста, ну, небольшой фрагмент совсем. А? Рок! Это пока гитара, потом начинается бас, и бас здесь, ну, в сведении играет громче всех. Погнали! И то есть вот примерно музыка вся такая же, и то если, например, вы любите Manic Street Preachers, есть такая группа, вам тоже очень-очень, как говорят сейчас школьники, зайдет. Да ладно, мы тоже говорим. Киану Ривз, с днем рождения. Если у вас, друзья, сегодня день рождения, мы, конечно же, всей страной и вас поздравляем.

Ариана Гранде на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро мы отправимся в новый час, где вас ждет наша новая игра-история под названием «Мой саундтрек». Ваша история об одной из песен, которые вы слышите на Радио 7, которые вызывают у вас те самые эмоции, отправляют вас в прошлое и заставляют заново что-то пережить. Рассказывайте эти истории на сайте radio7.ru. Автору лучший, прекрасный подарок.

0: под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
15: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
16: Поручу коворку.
15: Какому коворку?
16: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
15: А презентацию соберет?
16: И задачи расставит.
15: Саша, отличная работа.
16: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
14: Подробнее на сайте коворкbittrex24.ru. 16+.
15: Всем скачать.

0: корившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: дополнение к стандартным банковским картам и СБП. Также еще возможность оплачивать билеты на электрички цифровыми рублями тоже уже появилась у пассажиров, опять же, повсеместно. В РЖД уточнили, что теперь таким образом можно расплачиваться при покупке за билеты, ну, буквально на все пригородные в кассах, электрички в кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильном приложении, через чат-бот, и заодно начали тестировать. Это пока только именно тесты, эксперимент, оплату цифровым рублем услуг на ЖД вокзалах. И вот тут анонсируют для пассажиров, что новым видом денег, которые вчера официально запустили в стране, можно будет в итоге хранение, комнат длительного отдыха, общепита на ЖД вокзалах и так далее. Центробанк продлил еще на полгода ограничение, которое действует достаточно давно у нас уже, на снятие наличной иностранной валюты. Теперь крайний пока срок 9 марта 2027. То есть для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется еще на полгода, получается, лимит на снятие валюты именно в сумме остатка денег, которые были на счету в тот момент. При этом оставшуюся по факту на счетах валюта клиенты по-прежнему могут получить в рублях, если есть на то желание. А для коммерческих банков, тоже важно, еще на полгода сохранили полный запрет на взимание комиссий при выдаче валютных средств. Ну, а до завершения этого года будут передавать первый самолет Ил-114-300 авиакомпании-заказчику, и еще два борта выйдут с конвейера в начале года следующего. Новый отечественный лайнер начнут использовать в том числе на Дальнем Востоке, где как раз накануне официальный Ил-114-300 презентовали на Восточном экономическом форуме. Заодно самолетик полетал. Это, напомню, региональный пассажирский турбовинтовой лайнер. Рассчитан до 68 пассажиров, то есть он очень небольшой. И эксплуатироваться будут прежде всего будет на местных авиалиниях. То есть, чтобы банально заменить устаревший Ан-24 и иностранные самолеты такого же класса. Архангельская область, а потом Камчатка станут первыми регионами, где пассажиры смогут на себе испробовать, что такое Ил-114-300. В целом же в Минпромторге уточнили, что на самом деле интерес к самолету вовсю проявляют перевозчики не только с Дальнего Востока, но еще Сибирь и европейские регионы. Объединенная авиастроительная корпорация, в свою очередь, то, что называется на перспективу для всех, уточнила, что сможет выпустить 6 Илов в 2028 году, а потом нарастит уже производство до 12 таких лайнеров ежегодно. Ну и также, напомню, на подходе к серийному производству полностью импортозамещенный, буквально как анонсировали до последнего винтика, Суперджет и наш будущий авиастроитель. Я флагман МС-21.
1: Еще бы в Ниве раздатка свистеть перестала, вообще были бы идеальные новости.
0: Ну, это ты про автомобили тут сложнее.
2: Ничего не поняла.
1: Я про высокие технологии в целом.

0: раздаточку.
1: Рады всех видеть.
2: Что такое раздатка, Дима?
0: Да, это в Ниве, когда ты можешь подключить передний привод, задний, полный, вот, раздатка.
2: Лучше бы не спрашивала. Доброе утро!
0: Здравствуйте! Это можно обсудить в чате про раздатки и про коробки передач. Но, тем не менее, мы сегодня говорим немножко о других чатах, хотя есть и автомобильные чаты, мужчины в курсе. Но, тем не менее, в этом часе непосредственно, да, и чаты мы обсудим. Свет сейчас вам добавит контакты. А еще будем

0: песни, которая в вашей жизни стала знаковой.
1: Так, ну и, конечно, приглашаем вас в наши социальные сети. Пусть это будут сегодня самые популярные для вас и самые добрые для вас чаты. Ну и спрашиваем, конечно, по теме, что касается чатов в вашей жизни вообще, как у вас с ними складываются дела? Может быть, вы действительно самый активный человек у вас в семейном чате или в чате вашего ЖК? А может быть, есть кто-то, ну, кого вы сильно не любите? О нем тоже расскажите, мы озвучим на всю страну.

0: Лен Раймс, You Can Fight the Moonlight на радио 7 на Семи Холмах. 9.08, точное столичное. Встречайте очередные комментарии.
1: Очередную статистику тоже встречает.

0: тут лучше тоже не уходить, а, ну, как бы, ну, на беззвучный поставить. А при увольнении, да, там уже безопасно.
1: Ну, давайте теперь предметом. Александр пишет, да, есть такие, я до сих пор, кстати, вот путаюсь, домовые или домовые чаты?
0: Сейчас проверим.
1: Мы спросим у Пахома, да, обязательно, да, да, обещаем. Да. В общем, вступил туда Александр в надежде, что будет что-то полезное и нужное. А там, пишет он, понеслось. Продажа подгузников, гудящие трубы, орущие дети. Но самая битва – дележ парковочных мест. Доходило до того, что кто-то деда со стулом высаживал, чтобы он сторожил место. У кого-то мама чуть ли и грудью на машину не падала, чтобы машину не пустить. И это скандалы в домовом чате. По 200 сообщений в день. И постоянно пик-пик в телефоне. Ты его дергаешь, думая, что там важная информация. И как хорошо, что я из этого чата вышел. Вас так из дома выгонят, Александр скажет. В чате не состоите, значит, вы не ответственный квартиросъемщик. Ну, нет, в смысле, владелец.
0: Так, Денис пишет, у меня напарник притворяется и ни в какую не ставит один очень известный...
1: Нама начинается, а, накс кончается, да.
0: Очень известное приложение, чтобы в чаты не затащили. Говорит, мол, опухнешь с тремя-то мелкими, и на каждого по чату, это вот, ну, про чаты, видимо, и в детском саду, и в школе. И тут же Виктория отвечает, так там не один чат. Один с учителем, один без учителя, один с родительским комитетом, другой без родкомитета. В общем, плюс чаты на каждый праздник и на поездку, это точно. И от Ольги сообщение тут же, вот мы уж если разграничиваем по деятельности чата, говорит, у нас с девочками еще есть чат, называется он «Клуб плохих идей».
1: Классно!
0: А у нас лед Василис по обмену премудростями такой для
1: меня. Это у тебя чат называется? Хорошо.
0: Да хорошо.
1: Расскажите, в каком чате состоите вы, что там за баталии происходит. Может быть, у вас хороший чат, приличный совершенно. Скриншоты можете прикреплять со своими историями. Главное, что автору лучший. Уже через полтора часа вручим фирменный приз от Радио 7. Ну а через пару минут мой саундтрек.

0: Майкл Болтон на радио 7 на Семи холмах. 9:15 в российской столице. Время. Не могу назвать это игрой, хотя в каком-то смысле это игра. Это история. Это мой саундтрек.
1: Мой саундтрек на радио 7.
2: Наверняка в жизни у вас происходили события, которые запомнились в том числе благодаря тому, что сопровождали это событие какие-то музыкальные треки прекрасные, какая-то музыка звучала на фоне, и истории эти ваши мы ждем у нас на сайте, и с удовольствием будем их озвучивать и музыку эту прекрасную в эфире ставить.
0: И сегодня у нас история от Светланы из Казани, просто потрясающая история человека, которому было 16 лет, и какая-то песня попала в голову и осталась там навсегда. Ну, песню она объявит сама чуть позже, после истории.
2: Итак, рожденные в Советском Союзе, вспоминайте, что такое вступительные экзамены, кнопочные телефоны, УЕ и кассетные плееры с радио. Вспоминайте свои чувства и эмоции, связанные с тем временем. 2005 год, июль. Я с мамой приезжаю из небольшого города впервые в Казань поступать в институт. Мама оставляет меня в комнате, снятой у довольно приятной женщины, которую нашли через знакомых, и вынуждена уехать обратно. Ну, а мне предстоит неделя наедине с книжками и тремя вступительными экзаменами. И вот первый вечер. Я остаюсь одна, и как бы я ни убеждала маму, что справлюсь и не стоит за меня переживать, сама-то не более чем напуганный котенок. Я не до конца понимаю, что ждет, собственно, меня завтра и вообще что жду от жизни. Да кто из нас тогда ждал и осознавал, что к концу школы, ну, кем мы хотим стать, да? Вот и я не знала, пишет Светлана. Включаю свой кассетный плеер, наушники, и представьте, домашний, 16-летний подросток, один в большом незнакомом городе. И в наушниках раздается: «Малыш, не переживай, достаточно того, что ты так быстро выросла». Это было в первый раз.
0: Да, это первая строчка, и вы, безусловно, узнаете, да, если это на английский язык перевести, это «Child, don't you worry», да, вот первая строчка, и вы уже сразу понимаете, о какой песне идет речь, но сейчас
2: нагнетаем. И вот уже прошел 21 год, и мне уже давно не 16. Но каждый раз, когда я слышу эту песню по радио, вся соль именно в случайности, в моменте, когда слышишь впервые уже такие родные аккорды, просыпается тот юный подросток с сердечком в груди, которое билось. Никто не знает, что будет завтра, но я точно уверена, что сегодняшний день будет хорошим.
0: Красивая история. Вот поэтому мы ее и выбрали. А еще Светлана написала, что у нее много таких песен и много таких историй, но вот именно этот трек она услышала на Радио 7 и решила: расскажу именно эту историю. Света, здравствуйте, с добрым утром!
2: Добрым утром!
0: Казань, приветствую.
3: Доброе утро всем.
2: Так, Светлана, скажите, ну вот судя по истории, вы приехали в Казань поступать, а судя по тому, что вы из Казани сейчас пишете, значит, поступили в конечном итоге, а то я переживала.
3: Значит, да, поступила в итоге, все закончилось очень хорошо.
2: Прекрасно.
0: Мы вас, во-первых, хотим поздравить. Вы прямо сейчас становитесь обладательницей портативного фотопринтера. Будете лучшие воспоминания оставлять на бумаге. Ну и главное, давайте сейчас все страной послушаем ту самую песню, которая волновала вас в 2005 году, когда вам было 16 лет. Что это за песня? Объявляйте.
3: Это песня «Duran Duran», «What Happens Tomorrow».
0: Великолепно! Спасибо вам большое за игру. Мы вас еще раз поздравляем. Казани наш большой привет для всех и каждого. «Duran Duran».
1: Мой саундтрек на Радио 7.

Саундтрек Светланы из Казани сегодня в эфире. Duran Duran, What Happens Tomorrow на радио 7 на Семи Холмах. Завтра в это же время ваша песня и ваша история. Чья именно, мы пока не знаем. Итак, свои истории и отправляйте на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и рассказывайте, какая песня цепляет вас до сих пор и отправляет в прошлое, в те самые воспоминания. Напишите песню, напишите историю, и если мы посчитаем ее лучшей, она окажется в эфире, а вы заберете портативный фотопринтер в качестве приза. Да, все лучшее впереди. Ну, а мы возвращаемся опять же в эфир, и совсем скоро с нами Эмма Бантон и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». Кстати, на тему чатов. 9:21 в столице. С добрым утром.

Антон и Maybe, да, 1/5 Spice Girls. Впереди, кстати, 1/4 группы Beatles, Джордж Харрисон. А еще Plan B.

0: Ну и абсолютный шедевр от супердуэта Эрос Рамаццотти и Тина Тернер уже через пару минут. В Москве это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Для миллионов владельцев собак у нас в стране пришла важная новость от Россельхознадзора. Остановлены продажи вакцины Мультикан-8 из-за гибели собак. Сообщается, что код этого товара заблокировали. Государственная система «Честный знак» больше эту вакцину не пропускает в продаже. Россельхознадзор при этом начал проверку производителя данного препарата. И по итогам проверки

0: Ярославской области, а также еще в Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской, Московской областях, в Москве, Петербурге и на Кубани. Центробанк продлил еще на полгода ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Теперь до 9 марта 2027, то есть для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохранили лимит на снятие валюты в сумме остатка денег, которые были на вашем счету валютном в тот момент, и это в любом случае не более 10 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро. Но оставшуюся при этом на счетах валюту клиенты по-прежнему могут получать в рублях. А для коммерческих банков еще на полгода сохранили запрет на взимание комиссии при выдаче валютных средств. Кроме того, Центробанк объявил, что продлил ограничения также и для юридических лиц, по крайней мере, компаниям-нерезидентам. Выдача наличных долларов, евро, фунтов и йен полностью запрещена, опять же, на полгода до 9 марта 2027. Операторы «Большой четверки» появятся в малых населенных пунктах буквально по всей стране, тем самым усилив сотовую связь и интернет. Это перспектива следующего года. Как уточнили в Минцифры, утвердили уже перечень территорий для совместного использования базовых станций ЛТЕ. То есть этот сетевой шеринг начнет действовать в 76 населенных пунктах и на 207 участках федеральных автодорог. И таким образом на этих территориях, где телефон, допустим, плохо ловит, а выхода в сеть почти не найти, операторы будут вместе использовать базовые станции ЛТЕ. Таким образом, у жителей небольших населенных пунктов по разным регионам будет возможность выбрать оператора связи, а у водителей будет сеть во время поездок, там, где интернета пока что нет или сигнал крайне слабый. На этом пока все по новостям. Всем удачи!
1: Радио 7.

0: Plan B и She Said на Радио 7 на Семи Холмах. 9.37 столица. Друзья, ну практически час до завершения утра на Семи Холмах. Час небольшим. И за этот час вы просто обязаны прислать нам какую-нибудь историю про чаты. В каких вы состоите? Что там интересного происходит? Какие-нибудь невменяемые истории приветствуются изо всех сил. Скриншоты тем более.
1: Так, ну и, естественно, продолжим тему обсуждать с Татьяной Барановой.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: У нас Томск на связи. Ой, здравствуйте. И пишет нам Екатерина. Сын в этом году идет в детский сад. Я уже заранее нервничаю из-за родительских чатов. Есть ли какие-то советы, как сделать так, чтобы участие в таких чатах было более комфортным?
3: Что можно сделать, чтобы было спокойнее себе? Ну, например, прежде всего, отключить уведомления. Это первое. Ну и, конечно, не забывать проверять регулярно. Все равно, как ни крути, да, несмотря на то, что уведомления не приходят, проверять-то информацию надо, чтобы не пропустить ничего важного. При этом, если нам не нравится, когда нас беспокоят в нерабочее время, то, наверное, будет правильно и нам, да, не писать без особой важности, без особой экстренности сообщения, ну, например, там, с 21 до там, 8.00. Что еще можно посоветовать? Можно не стараться не дробить одну мысль на несколько коротких сообщений. Всем привет, следующее сообщение, надеюсь, там все хорошо, да, там есть классика, вопрос. Да. И оно перемешивается с другими еще сообщениями параллельно, люди тоже что-то пишут, и это тоже, наверное, затрудняет вот этот вот общий процесс пользования вот этим чатом. Ну и, наверное, последнее, что здесь бы сказала, что если есть какая-нибудь непростая ситуация у ребенка, например, все-таки это делать не в общем чате, да, не решать эти вопросы там на полный вот этот вот спектр всех участников, а уйти в личные сообщения и как-то вот аккуратно уже решать вопросы в индивидуальном порядке, не делая вот всех остальных свидетелями вот этой ситуации. В целом, мне кажется, родительские чаты — это такая база. Я как родитель тоже понимаю, поддерживаю. Считаю, что там можно решать огромное количество вопросов эффективно и с уважением друг к другу.
0: Базовые и глубокие вопросы по теме хороших манер решает Татьяна Баранова. Свои вопросы задавайте и на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Got My Mind Set on You на Джорджа Харрисона на Радио 7 на Семи Холмах. 9.46, точное столичное. И знаете, мы сегодня еще не всех поздравили с днем рождения.
1: Горячая штучка одна тут празднует день рождения.
0: О, ничего не говори.
1: Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. Ну, давайте полным именем назову. Сальма Вальгарма Хайек Хименес. Вот так это все звучит. Вообще красиво.
0: Ну да, ладно, выглядит как.
1: Согласна. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она, кстати, первая мексиканка, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Вот так-то. Еще что важно. В начале своей карьеры в США Сальма плохо говорила по-английски. Она, кстати, сейчас говорит очень забавно, у нее такой интересный акцент, но это вообще не мешает ей жить, и она отлично снимается в кино, и периодически с таким вот удовольствием и рвением приглашают ее в всеразличные телевизионные проекты. Еще у нее в детстве была дислексия. Угу. Но, тем не менее, справилась, вот, ну, как бы работает, живет. В самом начале пути она приехала в Америку как нелегальная эмигрантка. Угу. И училась актерскому мастерству уже в Лос-Анджелесе. У нее, кстати, можно сказать, домашний зоопарк. И в разное время дома жили, смотрите, сова, альпака, собаки, лошади, попугаи и даже хомяки. Ну, муж там тоже есть. Так, роль в «Фриде» вот здесь тоже отдельного внимания заслуживает, потому что именно ради этой роли Хайек не только продюсировал проект, но и 4 года добивалась разрешения на экранизацию, а также сама дрессировала настоящего ягуара для сцен в картине. Ну и еще такой вот факт, что Сальма впервые стала мамой в 41 год.
0: Не все потеряно, ты имеешь в виду?
1: Ну, конечно.
0: Света, для тебя тоже. Давайте лучше сейчас мужчины вздохнут, вспомнят ту самую сцену, вот под ту самую музыку. От заката до рассвета, мужчины. И когда говорят, мол, есть Кира Найтли, есть Натали Портман, да, очень близкие типажи, и есть, мол, Пенелопа Крус и Сальма Хайек, пожалуйста.
1: Сальма горячее, мне
0: не
1: кажется,
0: надо,
1: да?
0: Не надо, пожалуйста.
1: Да? Вообще не сравнивать.
0: Сальму с днем рождения. И если у вас, друзья, как день рождения, как всегда в этом случае, мы вас всей страной

0: Нелли Келли Роланд, «Дилемма» на радио 7 на Семи Холмах. Ну и опять же, дилемма, как поступить в том или ином случае, ну знаете, здесь, друзья, подскажет наш астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня обстоятельства могут заставить вас поменяться местами с человеком, который обычно находится совсем в другой роли. Овны, львы и стрельцы. Новый взгляд на ситуацию окажется полезнее привычного опыта.
0: Знаки земли. Сегодня кто-то неожиданно привлечет ваше внимание. Тельцы, девы и козероги. Попробуйте разобраться, почему. Возможно, это приведет к началу новой дружбы или плодотворного сотрудничества.
2: Знаки воздуха. Сегодня вам может попасться старый текст, сообщение или запись с

0: смысл которой изменился с течением времени. Так вот, близнецы, весы и водолеи, прочитайте, переслушайте ее еще раз. Теперь вы заметите то, чего не могли увидеть раньше.
1: Знаки воды. Не удивляйтесь, если сегодня кто-то совершенно неожиданно рассмешит вас в момент, когда настроение будет далеко не праздничным. Раки, скорпионы и рыбы. Этот короткий эпизод окажется важнее, чем вы ожидаете.
2: Утро на семи холмах. Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АОТ Авто. УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АОТ Банк. 0+.
2: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
5: Поручу коворку.
4: Какому коворку?
5: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
4: А презентацию соберет?
5: И задачи расставит.
4: Саша, отличная работа.
5: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
1: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
4: Всем скачать коворк.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В российской столице 10 часов утра. Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
5: Именно так, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Банки и микрофинансовые организации начали предоставлять службу судебных приставов сведения о своей работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Практика новая. А цель этой инновации — снизить, на самом деле, количество нарушений в этой сфере. И отсюда, естественно, тут же возникает целая серия вопросов, как это повлияет теперь на процесс взыскания долгов в стране, на работу коллекторов и, собственно, на самих должников. На самом деле, важное и главное, что поясняют эксперты, теперь приставы будут получать не просто какой-то общий сигнал о наличии конкретной просрочки у кого-то, а подробнейшую картину по каждому случаю. Кто взыскивает, подключались ли коллекторы и есть ли жалобы у человека. И заемщики теперь могут подавать приставам жалобу для оперативной проверки. И такой новый подход, говорят эксперты, точно будет стимулировать компании в стране менять подходы к взысканию по долгам, чтобы минимизировать количество жалоб.

0: плюс даже на его личном участке. Теперь же муниципалитет обязан включить такой объект в схему размещения торговой, если владелец участка просто подаст заявление и отказает под предлогом, что вокруг и так уже много магазинов, больше не получится. И от темы торговли с колес давайте еще оценим тему торговли в целом на Восточном экономическом форуме. Насколько, допустим, там стоит перекусить? Обычно же каждое лето есть всегда веселые и бодрые новости с питерского форума, где бьются рекорды по такой стоимости на завтрак, на обед, на ужин. А сейчас Дальний Восток все-таки переплюнул всех. Уважаемые радиослушатели, просто вот представьте, вы сейчас на ВЭФе во Владивостоке, и вам покушать захотелось. Открываем кошельки, достаем карты. Погнали! Мороженое «Владивосток» 350 рублей. Самое дешевое блюдо на форуме из всех, что есть. Еще из недорогого. Блины с кедровыми орешками со сгущенным молоком. 850.
1: Сколько?
0: 850.
2: Угу. Да, ну нормально пока.
0: Нормально пока идем, да. Десерт в виде брауни с мороженым. Детки любят в кафе, известно. 1100. Родители оценили. Салат «Мимоза». Вот теперь массово пошли. Салат «Мимоза» с приморским трубачом, щучья икра или оливье с камчатским крабом. Почти по 1500.
2: Вот за это порцию. Вход.
0: Да. И если надо вдруг посытнее, погорячее. Пельмени есть с чукотской, сахалинской рыбой. 1850 порций. Угу. Несколько штучек. Фаршированный кальмар с мидиями и морепродуктами. 1900. Стейк из мурманской трески. 300.
2: Сколько?
0: 300.
2: 3100 рублей.
0: 300, да.
1: За рыбу?
0: Да. Да. Да это же стейк рыбий, да. Ну и самое дорогое, что предлагают сейчас на Восточном экономическом форуме, это порция 60 граммов икры, три вида, правда, 27 тысяч.
2: Ну икра, ладно, такой нишевый довольно-таки продукт, но треска, Мурма, она пешком шла во Владивосток, поэтому такая цена? Или
0: по северному морскому пути?
2: Катастрофа.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Приветствуем, друзья, всех-всех-всех. Мы еще целый час вместе, а значит, продолжим слушать лучшую музыку, обязательно поговорим о кино, ну и темы, куда же мы без нее.
1: Доброе утро, да, мы продолжаем обсуждать чаты. Какие бы чаты ни были, главное, чтобы вы могли о них что-то интересное рассказать. Возможно, именно ваши комментарии получат приз в финале этого часа. Так что заходите в наши чаты, ищите, легко находятся в любой соцсети, которая вам удобна. Радио 7 вбиваете, и вот они мы, и вот они вы. В общем, ждем.

0: The Lightning Seeds на Радио 7 на Семи Холмах. 10.07, точное столичное. Мы снова в чаты за вашими историями про чаты. Утро на
1: Семи Холмах. Итак, семейные чаты тоже отдельная тема. Вот сейчас задумайтесь, вспомните, есть, когда в последний раз заходили, что обычно пишете. И вот Женя пишет, что у нас есть чат семейный, написан прям большими буквами. Ну, семейный. И есть отдельный чат семейный без мам, в котором отсутствует теща и моя мама. Ну и отдельно чат мужчин семьи, который именуется «Слабоумие и отвага». И наш же мужской семейный отдельный под именем «Трезвость и культура». Этот чат предоставляется, вернее, предъявляется женам.
0: Там один человек, наверное, сидит в этом чате. Мария. Вообще, вот чудесное сообщение. Мне довелось 5 лет быть администратором именно домового чата. Чего там пишет, она только не было. Один сосед под шофе писал неразборчивые сообщения, вроде да ой, вы фэ-фэ, соседи. Его язык, пишет, она понимала только я, и приходилось для всех переводить. Мол, друзья, Андрей просит наушники. Одна соседка постоянно молчала, но иногда изредка врывалась в чат со своим: соседи, кто что думает по поводу ОДН? Что такое ОДН?
1: Общедомовое...
0: Общедомовое.
1: Что-то одна, общедомовое.
0: Одна бабушка как-то ночью написала: ну что, спите, запятая, и далее слово с тремя восклицательными знаками. Потом она дико извинялась, просила ее не банить, сказала, что это не она. Просто кто-то ее взломал.
1: Кто же это сделал?
0: И пишет, в общем, я как администратор старалась поддерживать психологическую атмосферу в чате, и старания одним вечером вылились в игру в города всем чатом. Это было невероятно трогательно, до сих пор скучаю по всем.
1: А я думала, в нервный тик. Мы влезли в паническую атаку. Ну, правда, терпение всем, кто занимается этим нелегким трудом, да, администрирует чаты. Оля пишет, я у нее спросила, типа, мол, она указала у нее в чате домовом одни ябеды, я говорю, она что жалуется? Так вот, есть целый список. Гражданин из 47-й квартиры, вы долго будете свои колеса на лестничной клетке хранить? Да, это мы любим. Чья собака в первом подъезде все время воет? Уймите животное. Куда делся 4-й мусорный бак? А я даже не считала их никогда, люди, оказывается, замечают. Ука, обратите внимание на гвоздь, который торчит на детской площадке. Уважаемые соседи, во втором подъезде кто-то переезжал. Теперь лифт не работает. Совесть имеете, ну и много чего в таком духе.
0: Есть одна знакомая такая, это она писала, все точно знаю.
1: Юлька, причем все разные.
0: Привет,
1: да?
0: Тебе большое. Друзья, ждем ваши истории, рассказывайте, что интересного творится в ваших чатах домовых, рабочих, семейных, да мало ли что. Скриншоты приветствуются, фотографии из чатов тоже. Ждем автора лучшего комментария, уже через полчаса будем вручать приз.

0: 10:12 в российской столице. Друзья, всех с добрым утром. Ну и есть такой момент. За это утро уже что-то произошло. Что-то уже обсуждают в сети, рассылают родным, близким и друзьям. Что именно, Света подскажет. Утро на семи
1: холмах. А знаете, что вирусится вот прямо сейчас? Цифровой рубль. Потому что половина людей не понимает, что это такое, что с этим делать.
0: Расскажи, что это такое,
1: а другая, что с этим делать. Я вот как раз на этой стороне нахожусь. Я буквально час назад к Денису Лизину подошла. Я говорю, так, давай, по пунктам. Что это, зачем мне это нужно и какие плюсы? Плюсы перечислил. Но я все равно не поняла.
0: А он тебе сказал, дашь 100 цифровых рублей, расскажу.
1: А, вот так это работает, да?
0: Я не знаю,
1: да?
0: Правда, сам не знаю.
1: Ну ладно, в общем, ну и вторая половина, собственно, интернета, про что говорила, рассказывает, собственно, людям, мол, смотрите, какая штука полезная, давайте это обсудим. Обсуждают также то, что Тим Кук ушел с поста CEO Apple. Если не ошибаюсь, то нового директора зовут Тернус. Может быть, Тернус, не знаю, но все-таки Тернус, да. Ну и 15 лет человек отработал на своем посту. Ну, как обычно, те люди, которые пользуются продукцией Apple, начинают говорить, мол, ну, если этот ушел, сейчас все изменится, будет только хуже. И вообще, зачем нам это все? Ну, не знаю.
0: Если у вас телефон на Андроиде, для вас это новость из разряда

0: Так, я сейчас в наш чатик, раз уж мы сегодня чаты обсуждаем, фотографию выложу, я все сохранила, все рассмотрела. И мы, ну, мы осуждать не будем, но обсудим, именно обсудим.
1: Интересно, Шер лайки поставила ей?
0: Не знаю, я вот на это не обратила внимания. Это хороший вопрос, хороший вопрос. Ну, а Майли Сайрус ищет русскоязычную девушку. Но не просто так, на самом деле тут все предельно просто. Какое-то время назад русскоязычная девушка завела себе аккаунт в одной из соцсетей, по-моему, Твиттер, да, в данном случае. Так вот, аккаунт назывался Майли. И все, и там больше ни одного слова нет, и он занят. И теперь Майли Сайрус пытается разыскать эту девушку, чтобы выкупить аккаунт и оформить на себя.
1: Мы давайте Майли, кстати, послушаем. Вот через пару минут, а почему бы нет? Flowers. Ну, девушка, отзовитесь, правда, вас ищет Майли Сайрус. Просто так не отдавайте, а только за цифровые рубли. Пусть изгаляется как хочет. 10:15 в столице, друзья. Едем дальше.

Фредди Меркьюри, I was born to love you на радио 7 на 7 холмах. Есть люди, которым нравится эта версия, оригинальная версия из альбома Mr. Bad Guy. И есть люди, которым нравится версия уже в оформлении группы Queen из альбома Made in Heaven. А есть те, которым нравится и та, и другая, потому что хорошей музыки много не бывает. Поддержим эту тему. Майли Сайрус, Spin Doctors, Селин Дион впереди. 10:18 в российской столице. Всех с добрым утром.

0: Периодически попадаются сообщения, мол, меня выгнали из родительского чата, школьного чата, домашнего, имеется в виду, чата ЖК. Вы, главное, господа, рассказывайте, за что. Нам же интересно. Смотрите, мы вас не выгоняем, вы у нас вон как хорошо выступаете, ну, в смысле, рассказываете, пишете. В общем, так, было бы хорошо, если бы еще вот такие сообщения действительно приходили с подробностями.
1: Анна пишет: мне повезло, у меня два детских школьных чата, один рабочий и один соседский, то есть итого четыре. И причем всякую ерунду не пишут, все по делу, все сдержанные и спокойные. А главное, если пишут, то без орфографического инфаркта. Мне кажется, ваш пост, Анна, сгенерирован искусственным интеллектом. И такого не бывает, чтобы в четырех чатах не нашелся хотя бы один невменяемый человек.
0: Слушай, а вот сообщение какое интересное. Наш когда-то рабочий чат перешел в дружеский и уже много лет существует, хотя мы все уже работаем в разных компаниях. Представляешь, как бывает?
1: Так, еще противоположная история, ну? От Натальи. Рабочего чата у меня нет. Из всех чатов, в которые меня пытались втянуть, я выходила, потому что там сплетни, ругань и куча ненужной информации. Ну, а если какой-то праздник, тут же каждый скидывает по несколько открыток. Я ценю свое время и люблю каждую свою нервную клетку, так что чаты — это не для меня. Но при этом, если посмотреть на голосование по теме, все-таки выигрывает пункт, что чаты — это очень полезный инструмент, если бы не некоторые индивидуумы.
0: Ну, некоторые. Конечно, не мы. Это всегда же, да? Кажется, что я-то в адеквате. Но мы правда в адеквате.
1: Ну, и, кстати, 40% отметились за пункт, что чаты — это совершенно ненужная опция, которая отнимает рабочее и нерабочее время.
0: Писала Ольга, что вот буквально там несколько минут назад, мол, из-за чата «Радио 7» я забыла включить работу. Ну, все, бывает. Хотя многие сегодня, и спасибо вам большое, наш чат хвалили. И говорят, что вот прям чувствуют себя в этом чате очень хорошо. Так что, если, господа, вы еще не подписаны или никогда не заглядывали, вы загляните. У нас,
1: да,
0: правда здорово.
1: Почитайте, например, скриншот от Евгения, как выглядит его домовой чат.
0: Там прилично все или не очень?
1: Все прилично, но прям выглядит очень забавно. Главное вот что. Ваши комментарии мы еще не видели. Вдруг именно ваша история окажется победной. Ведь до конца... Собственно, утро на Семи Холмах остались считанные минуты. Скорее пишите любым способом, как вам удобно, отправляйте свои сообщения. Расскажите, что у вас там за чаты и что в них происходит.

0: Police и, конечно, Sting, Every Breath You Take. Настоящая классика на Радио 7, но мы прямо сейчас поговорим о классике кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Сегодня, 2 сентября, уже школьники по-настоящему сели за парты, потому что вчера была линейка, ну, такое, понимаете,
2: ну, да.
0: И сегодня, после того, как дети вернулись за парты, а учителя к своему сложному, но нужному делу, мы хотим поговорить о том, что учитель — это признание, ведь именно он остается важнейшим примером для детей. И в нашей подборке сегодня три фильма о педагогах, верных своему призванию.
2: Ну и, конечно, первым делом вспоминаем «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого. Такое тонкое и лиричное кино о трех днях обычных советских учеников. Оно необычайно точно описывает школьные отношения, а главным украшением ленты становится образ историка Мечникова в исполнении Вячеслава Тихонова. Он воплощает идеал педагога с твердыми принципами. Учитель живет своим предметом, но кризис среднего возраста заставляет его сомневаться в идеалах. Мечников начинает чувствовать слабость перед системой. И вокруг этой внутренней борьбы, собственно, и построен фильм.
0: Далее культовая лента Питера Уира «Общество мертвых поэтов». Да. Робин Уильямс здесь предстает в роли учителя литературы Джона Китинга. И лента ставит фундаментальный вопрос. Кого должна готовить школа? Общественно одобряемого гражданина или свободную личность? На последнем настаивает Джон Китинг. Он пытается преподнести литературу не как набор знаний, а как силу, раскрывающую личность. Для учеников престижной школы такая свобода становится призывом к бунту, ну а там, где зреет вольнодумство, неизбежно зреет и трагедия, которая при этом заканчивается тем самым «О, капитан, мой капитан».
2: Да, да. Так, ну и закончим теплой лентой от Александра Пейна. «Оставленные» драмеди рассказывает о ворчливом преподавателе истории по прозвищу «Косоглаз». Сыграл его, кстати, Пол Джиамати. Давно этот человек считает свою работу наказанием, в отместку заваливает ученик и придирается к ним по мелочам. Из очередного скандала косоглаза оставляют на Рождество в школе следить за одиноким подростком. И вот внезапная дружба с этим парнем пробуждает в учителя интерес к жизни, и он побеждает свой эгоизм, осознав, ему выпала ответственная роль стать опорой и защитой.
1: Синематека на Радио 7.

Я вот очень люблю наш чат, хотя бы за то уже, что задашь любой вопрос в эфире, тут же кто-то отзовется, откликнется, спрашивала, мол, за что гоняют из чатов, ну, вот этих всяких разных. И Александра пишет, у меня мужа выгнали из дачного чата. Когда целевые деньги на дороге решили потратить сверх нормы на вывоз мусора, ну, были деньги, да, на дорогу, а сказали, ну, лишние остались, давайте нам

0: мусор. Так вот, муж сказал им, что надо тратить так, как и было запланировано. И привел пример. Вот, например, жена решила потратить деньги на парикмахера, а я взял и потратил на себя. И как вы считаете, после этого, ну, что было? В общем, его заблокировали. Хорошо вообще, да.
1: Никто не любит, да, людей, отклоняющихся от вектора партии. Елизавета, кратко, но емко. Родительские чаты – это зло, пишет она, и я часть этого зла, и деваться некуда. Но главное, чтобы вы его не возглавляли. Понятно, деваться, опять же, некуда, и приходится отвечать на какие-то сообщения. Она шторы до сих пор в чатах собирает?
0: Ну да.
1: Понял, хорошо.
0: Да, бывает.
1: Мне просто это предстоит еще там года через 3, я пока далек от этого.
0: Я тебе все расскажу потом.
1: Хорошо, спасибо.
0: Юля пишет. Это еще что, вот у моего мужа есть рабочий чат, где пишут, когда тебе нужно выходить на работу, если не твоя смена. Но не все и не всегда его читают, естественно. В общем, я так называю его работу «WhatsApp-ные войска». То есть, мы написали, вышел. Ну, если прочитал, а если не прочитал, то и не вышел. Удобно.
1: Слушайте, здорово.
0: Удобно.
1: Да. А я не видел сообщения. А, да. Ну, не видел, и ладно, ничего страшного. Подумаешь, какой-то там выговор. Нет, нет, этого не бывает. Ну, друзья, мы подводим итоги. Конечно... Подожди, в этом сезоне еще не говорили. Нам было сложно. Сложно. Сообщений много. Все интересные, все хорошие. Но мы решили, знаете, выбрать философское, которое прилетело буквально на старте утра. Михаил его прислал, и он написал замечательно. Это, ну, такая умная мысль, которая, в принципе, касается всего. Чаты, приносящие негатив, это то же самое, что вилка, делающая толстым, или авторучка, допускающая орфографические ошибки.
0: Тонко.
1: То есть все в голове, друзья, все в зеркале. Михаила поздравляю.
0: Поздравляем! Ну и за вашу философию, за ум и сообщение вам достается прекрасное, чудесное пляжное полотенце от Радио 7. Понимаю, что уже прохладно, конечно, но укутались на берегу, сидите красиво, прекрасно, в общем, все сложится.
1: Можно повесить в ванной комнате и вообще будет радовать вас.
0: Нет, я за пляж, я за лето.
1: Все, согласна. Михаил, Хайнань, Вьетнам, что там у нас еще есть? Отдыхайте, летайте в теплые края, Таиланд, ну, мало ли что. Друзья, мы напомним вам, что вы в своих воспоминаниях вольно лететь куда вам угодно. Главное, пусть это будет под музыку Радио 7. Продолжается наша игра-история под названием «Мой саундтрек», и на сайте radio7.ru мы по-прежнему собираем ваши истории. Рассказывайте, что в вашей жизни произошло невероятного, и эти воспоминания возвращаются, когда вы слышите определенную песню на Радио 7. Завтра очередная история где-то в 9 часов 15 минут. Возвращаемся в день сегодняшний. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, затем 7 песен без прерыва на старте каждого часа. Ну и в 17.00 во всех чатах вам уже будет отвечать Олег Машков. С расширенной степенью вменяемости. Он умеет. Да, тут мы, конечно, коллеги по-доброму завидуем. Но мы прощаемся до завтра. Было приятно. Пока.
0: Пока.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Стильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
4: Еще раз всех приветствую. Массовое внедрение цифрового рубля у нас в стране накануне стартовало, но стартовало с перебоями. Это потому, что эксперты провели тесты, где, что, как, у кого опция заработала. И оказалось, что из 12 крупнейших банков у некоторых новинки не появилось. При этом функционал на практике можно запустить лишь на смартфонах с Android. Проверка желающих получить цифровые рубли через госуслуги вчера, по крайней мере, шла очень долго по времени. Донастройку системы обещают теперь провести в ближайшие дни. А вообще так, в целом, можно и цифровой счет действительно открыть и перевести легко цифровые рубли с одного кошелька на другой. Насчет того, зачем вообще нужен один еще новый вид денег, дали ответы для граждан в ЦБ. И тут два главных плюса. В том, что переводы такими деньгами вообще бесплатные, не имеют лимитов по сумме. И еще государство гарантирует сохранность всех таких средств на любую сумму, а не только 1,4 миллиона, как в банках. Для миллионов владельцев собак у нас в стране пришла важная новость от Россельхознадзора. Приостановили продажи вакцины «Мультикан-8» из-за ее серии серьезных побочек. Тут сообщается, что код этого товара заблокировали. Госсистема «Честный знак» вакцину больше в продаже

не пропускает. А Россельхознадзор начал проверку производителя препарата и по итогам примет меры. Напомню, поводом для временного пока запрета на продажу вакцины Multicon 8 стали жалобы на реакции собак после вакцинации и случаи гибели домашних животных. Больше всего это зафиксировали в Ярославской области, в Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской, Московской областях, в Москве, в Питере и на Кубани. Россия и Китай проработают и согласуют вопрос перевода безвизового режима на постоянную основу. Это официальное заявление, этим утром оно появилось, из администрации президента. Наши туристы, напомню, могут свободно приезжать в КНР на срок до месяца, и такой режим пока действует только до конца следующего года. И вот теперь уже анонсируют, сделают безвиз между Россией и Китаем постоянным. На фоне отмены въездных документов, на самом деле, туристов на этом направлении в последние месяцы стало больше в полтора раза, Китай оказался главным быстро растущим направлением по загранпоездкам для наших граждан. Билеты на осень туда бронируют в три раза.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг. По традиции у нас тема от слушателей, но этими слушателями завтра станем мы и предлагаем вам собственную тему.
2: И снова 3 сентября. Мы спросим у вас, что бы вы повторили в жизни еще раз.
1: Ну а мы не раз повторим ту самую лучшую и любимую вами музыку, гороскоп, синематеку, а еще наши новые игры, как всегда, в эфире с отличными призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В Москве 12 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг. По традиции у нас тема от слушателей, но этими слушателями завтра станем мы и предлагаем вам собственную тему.
2: И снова 3 сентября. Мы спросим у вас, что бы вы повторили в жизни еще раз.
1: Ну а мы не раз повторим ту самую лучшую и любимую вами музыку, гороскоп, синематеку, а еще наши новые игры, как всегда, в эфире с отличными призами.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в

0: Оуэнста Мартелес, город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
5: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции.

0: 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 13 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг. По традиции у нас тема от слушателей, но этими слушателями завтра станем мы и предлагаем вам собственную тему.
2: И снова 3 сентября. Мы спросим у вас, что бы вы повторили в жизни еще раз.
1: Ну а мы не раз повторим ту самую лучшую и любимую вами музыку, гороскоп, синематеку, а еще наши новые игры, как всегда, в эфире с отличными призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. I wanna

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг. По традиции у нас тема от слушателей, но этими слушателями завтра станем мы и предлагаем вам собственную тему.
2: И снова 3 сентября. Мы спросим у вас, что бы вы повторили в жизни еще раз.
1: Ну а мы не раз повторим ту самую лучшую и любимую вами музыку, гороскоп, синематеку, а еще наши новые игры, как всегда, в эфире с отличными призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
0: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электричка.

0: Эпический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 15 часов.
4: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

I and I to everyone.

0: выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО». ОГРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «Да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
9: Атлантис.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 вечера и 1 минута. А вот в студии и Диана Макеева появляется. Принцесса Диана Макеева. А значит, будем слушать августейшие новости. Привет, Диана.
5: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Российские нефтяники приняли дополнительные меры защиты, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние месяцы была усилена работа по защите нефтеперерабатывающих заводов. При этом вице-премьер отметил, что такие меры обошлись дорого, однако простой завод в случае остановки приносит большие убытки. Накануне Владимир Путин заявил, что ранее российским НПЗ был нанесен ущерб, прежде всего потому, что они не были защищены. Однако теперь ситуация изменилась. Уровень защиты НПЗ вышел на новый уровень. Также президент сообщил, что в России осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ. Более 2,5 миллиона россиян подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Также продолжается подача заявлений для голосования по месту нахождения, так называемый мобильный избиратель. И на текущий момент число заявлений уже приближается к миллиону. Все 10 политических партий, принимающих участие в выборах в Госдуму, опубликовали свои предвыборные программы в установленный срок, и они доступны к ознакомлению. Московских самокатчиков с начала сезона оштрафовали более 77 тысяч раз. За самые грубые и опасные нарушения сервисы выписывают максимальный штраф до 100 тысяч рублей, сообщает Дептранс. Самыми тяжелыми нарушениями считаются поездка вдвоем на одном самокате, передача самоката несовершеннолетнему, езда в состоянии опьянения. Такие инциденты круглосуточно фиксируют камеры наблюдения, сотрудники ГАИ и операторы аренды во время рейдов. Стоматолог, курьер и повар – самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости. Так, в Екатеринбурге стоматологу-терапевту обещают от 200 до 300 тысяч рублей. В Москве ищут курьера на зарплату.

будем его стимулировать лучшей музыкой на все времена. И еще о литературных новинках обязательно побеседуем во второй половине часа. А пока же устраивайтесь поудобнее, не забудьте выдохнуть и улыбнуться. И смею уверить, что при таких несложных манипуляциях вечер под музыку «Радио 7» обязательно будет добрым.

Джордж Майкл на радио 7. One more try, или еще одна попытка, по-нашему так получается. И знаете, хочется отметить, что количество попыток, которые человек готов совершать, это же и есть один из факторов успеха. Ну, серьезно. Это же, знаете, вот как какой-нибудь старатель, который копает себе шахту в поисках бриллианта и в одном взмахе кирки от своей цели оставляет надежду. Причем, уверен, не так давно все видели исследования, ну, не все, но многие, в котором говорится, что многим взрослым людям в плане усердия стоит брать пример с человеческих детенышей. Ну, потому что в среднем большинство взрослых граждан совершают 2, ну, максимум 3 попытки перед тем, как махнуть на что-то рукой. А вот дети, прежде чем прийти к такому решению, пытаются не менее 10 раз. Знаете, мне кажется, в том числе и поэтому молодая шпана так быстро эволюционирует из личинки человека в настоящего Homo sapiens. Так что, друзья мои, думаю, не стоит опускать руки, унывать и вот это вот все. Это же, как еще тамплиеры давным-давно говорили, делай, что должно, и будь, что будет. Так что верьте в себя, и все у вас обязательно получится. Ну а далее на Радио 7 получится услышать Urge Overkill. И прямо сейчас Рита Ора на Семи холмах. Добрый вечер.

Huge Overkill на Радио 7 пели только что о неизбежности взросления. Да, ведь все-таки насколько стремительно девчонки и мальчишки превращаются во взрослых дяденек и тетенек. Да, это действительно так. Вот знаете, вчера буквально на излете 1 сентября лежу и думаю, так это же получается что? В этом году дети плюс-минус 2000 года рождения уже в первый класс повели своих собственных детенышей, которые на свет появились в 2019-м. Да, время, конечно, не то чтобы летит, а прямо-таки несется с космической скоростью. Но, да, опять же, если верить ученым, то в ближайшие несколько лет человечество сможет себе позволить думать свысока не только о секундах, но даже годах и целых десятилетиях, потому что

умы от науки торжественно бьют себя пяткой в грудь и обещают уже к 2030 году, если уж не открыть секрет бессмертия, то как минимум вдвое увеличить продолжительность жизни. Мне кажется, звучит чертовски заманчиво, не правда ли? Тем более, ждать осталось всего ничего. Ну а тем временем в столице 17:21, и самое время вернуться к музыке. И в ближайшей перспективе виднеются Man at Work, Moby и Лиза Стэнфилд, а прямо сейчас Риана на Радио 7. Добрый вечер.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Эгей, книголюбы, ликуем. Да, можно даже пару чепчиков от восторга в воздух подбросить, потому что сегодня в гостином дворе стартовала Московская международная книжная ярмарка, которая продлится аж до 6 сентября. Ну и чтобы не потеряться там в необъятном море литературы, давайте сегодня обсудим новинки, которые, ну, однозначно стоит унести с собой. Итак, Юрий Поляков «Козленок в молоке». Это остроумный роман-эпиграмма о том, как герой наспор делает из полуграмотного работяги всемирно знаменитого писателя. За космической аферой стоит жесткий разговор о тщеславии, конъюнктуре и цене чужого успеха. Ну а в целом в этой книге автор с довольно едкой иронией обнажает механизмы литературной славы. Далее Джо Тейт. «Как не влюбиться в ведьму?» Это уютное фэнтези о любви, магии и повседневных чудесах. Если в двух словах, то некоторая Хейзел Мун решила, что станет целительницей и никогда при этом ни в кого не влюбится. Вот только ее лицензия поддельная, а сама она чертовски неуклюжая. Но героиня не останавливается и уходит в любимое дело с головой. А рядом все чаще и чаще мелькает очаровательный маг по имени Ричард. И напоследок «Нин Ханьи. Суперзапретные игры. Книга вторая». Это напряженный триллер в духе «Голодных игр» от китайского Хичкока. Именно так именуют «Нин Ханьи». На страницах книги выжившим студентам все сложнее выбраться из западни. Дружба разрушается, а союзники предают. Но настоящая опасность таится за пределами игры. Герои находят портал в иное измерение, где скрываются чудовища и шокирующая правда об организаторе бойни. Ну и все, с литературой вроде бы на сегодня разобрались. Теперь можем с чистой совестью вернуться к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: WH или «Новая эра», по-нашему так называется песня, которую Марлон Рудет на Радио 7 только что исполнил. По мнению автора, между прочим, эта самая эра у каждого начинается с новой любови. Да. Но, знаете, вот если не так эпохально мерить временные отрезки, мне кажется, вполне можно сказать, что новая эра в рамках конкретного дня уже наступит через какие-то 10 минут. Серьезно, ну в столице 17:50, и совсем скоро рабочий день волшебным образом таковым быть перестанет. Ну и последнюю песню уходящего часа мы послушаем в исполнении Stardust, а пока же Мадонна здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Мошков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... А ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь

0: своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
1: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 6 вечера.

0: И свежая порция новостей в исполнении Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили часть рейсов между Россией и Турцией. Отмены затронули Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Самару. Причина – технические и эксплуатационные проблемы. Туроператоры связываются с авиакомпаниями и решают вопрос альтернативной перевозки для пассажиров. Сообщается, что туристы, которые не смогли вылететь из Турции, размещены в отелях и обеспечены трансферами. Пассажирам, ожидавшим вылета из России, рекомендуют вернуться домой и ждать информации о новом рейсе. Большинство россиян готовы перейти на цифровой рубль. По данным опроса ВТБ, 62% жителей страны планируют начать пользоваться новой формой валюты уже этой осенью. Напомню, масштабное внедрение цифрового рубля стартовало 1 сентября. Главный стимул для людей – это полная отмена комиссии за переводы. Кроме того, респонденты рассчитывают использовать новинку для оплаты госпошлин, налогов и штрафов. Интересно, что 2/3 опрошенных согласны получать в цифровых рублях даже зарплату, но взамен рассчитывают на бонусы от работодателей. В Росрыболовстве рассказали, что россияне едят мало рыбы. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков. Он уточнил, что каждый житель страны недоедает около 5 килограммов рыбы ежегодно. Существует ориентир в 28 килограммов этого продукта в год на человека. Однако сейчас цифра колеблется в районе 23 килограммов. Специалисты отмечают, проблема связана не только с информированностью людей о пользе рыбной продукции, но и с другими факторами – стоимостью, доступностью, удобством приготовления и привычками питания. Стало известно, сколько россиян поддерживают отношения с одноклассниками. 23% опрошенных рассказывают, что как раз своего лучшего друга они встретили именно в школе. И вот уже спустя много лет дружба сохраняется и только крепнет. Некоторые добавили, что в школе встретили любовь всей своей жизни. 33% граждан отметили, что общаются с некоторыми одноклассниками не слишком тесно, но регулярно. Кто-то сказал, что поддерживал отношения первые годы после школы, но потом время и расстояние разрушили дружбу. Другие, напротив, отметили, что не общались долгое время, но были рады встретить старых друзей спустя много лет. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: Ну что, 6 вечера в столице, а значит, половину недели долой. Да, если вдруг заплутали в календаре, напомню, среда нынче случилась. Какое-никакое, а все-таки экватор. Событие как ни крути. Ну а в этом часе, пожалуй, самым торжественным событием станет награждение победителей игры «Третий лишний», к которой мы уже буквально через пару песен приступим. А еще и Филипп Смирнов в этом часе проведет нам виртуальную экскурсию по столице. Выдвигаемся ближе к 40-й минуте, как всегда, так что не опаздывайте. Ну а пока же предлагаю сверить часы. 18:03, точное московское. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Да, вот он, гимн игры «Третий лишний». «Мистер Всезнайка» — так называется песня, которую Тедди Свимс на «Радио 7» исполнил. Ну и мы совсем скоро определим, кто же будет всезнайкой этого дня. Отправляйте заявку на участие в игре, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И если оно прилетит седьмым, то вы будете претендовать на два приглашения не куда-нибудь, а в Кремль, где 5 сентября на главной сцене страны дают балет «Лебединое озеро» в исполнении театра «Кремлевский балет». И еще раз напомню, конверт на сайте radio7.ru к вашим услугам, отправляете любое сообщение, а дальше держите кулаки, чтобы оно оказалось седьмым. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Ну что ж, в слова играть изволим, да. И сегодня с нами играет инженер из Одинцова по имени Татьяна. Татьяна, добрый вечер.
2: Здравствуйте,
1: Татьяна. Олег. Вы, мне кажется, самый жизнерадостный инженер, который встречался только в моей жизни. Очаровательно. Татьяна, вот давайте в таком же, с таким же настроением и быстренько сейчас заберем подарок. Договорились?
2: Очень надеюсь, что получится.
1: Все, осталась самая малость. Смотрите, сегодня на календаре такая дата, как Всемирный день кокоса. Вот скажите, пожалуйста, какое из трех слов не является названием сорта кокоса? Каппадам, параклет или майпан? Что лишнее?
2: Так, давайте еще раз. Каппадам.
1: Каппадам, параклет, майпан. Да.
2: Майпан. Так, все слова незнакомы, мне честно вам скажу.
1: Все слова
2: люблю.
1: Как так. Будто бы из аптечки, да? Каппадам, параклет,
2: так.
1: Майпан.
2: О, Господи. Так, значит, каппадам, параклет или майпан.
1: Угу.
2: Так.
1: Ну.
2: Ой.
1: Не пугайтесь. Так, выдыхайте, выдыхайте. И давайте вот так уже уверенно, спокойно, правильный ответ. Я в вас верю.
2: Ну, каппадам, на самом деле, как будто бы вот из-за того, что там есть... К-буквы, да, как Коскоподам, как будто бы пока кажется, что подходит. Параклет нет, почему-то сразу как будто бы сыр раклет вспоминается, uh-huh. Как будто бы вообще не связано с кокосами. Майпан, что-то как будто французское. Так.
1: Смотрите, вот так. Я обожаю инженеров за логику. Но единственное, вот мне не очень понятно, вот буква К есть, значит кокос. Знаете, в картошке тоже буква К есть, даже две. Но не очень она кокосовая, если честно. Но не подумайте,
2: давайте
1: ни в коем случае.
2: Давайте майпан будет. Пускай будет майпан. Все, так. Как в казино. Я поставила на красное.
1: А вам больше красный или черный цвет нравится? Может быть, зеро предпочитаете?
2: Ой.
1: Итак, давайте последний раз повторяю, да. И принимаю ваш ответ. Каппадам,
2: да.
1: Параклет, майпан. Что лишнее, что не кокос. Ну, пожалуйста. Алло, Татьяна.
2: Майпан.
1: Майпан, настаиваете. Ну,
2: да.
1: Знаете, мои аплодисменты в корне неправильному ответу.
2: Господи, ура!
1: Да нет, ответ к великой скорби неправильный. Это я решил вас так подбодрить. Но майпан — это кокосовый орех, который выведен советом по кокосовой промышленности Ямайки в 1962 году. Да. Но, тем не менее, мы старались. Мы старались, Татьяна. И знаете, что я вам предлагаю? Давайте постараемся еще разочек во втором раунде. Договорились?
2: Подождите. Да, а я думала, мне надо выбрать кокос, а нужно было не кокос выбрать?
1: Не кокос. Ну, давайте так, это будем считать, что я просто очень неправильно поставил вам задание. Не кокос, каппадам, параклет, майпан.
2: Ой, это я от своих эмоций неправильно слушаю.
1: Все, быстренько, быстренько, каппадам, параклет, майпан. Что выбираете? Ну?
2: Первый тогда.
1: Каппадам, каппадам.
2: Да.
1: Ну, знаете, все
2: нет,
1: равно...
2: параклет! Параклет! Параклет!
1: Все, ладно, теперь правильный ответ. Параклет — это человек, призванный помочь или утешить. О, ну, знаете ли, Татьяна, вы заставили меня понервничать, если честно. Все, поздравляю, вам достаются два билета в Кремль 5 числа, 5 сентября.
2: Спасибо вам, да.
1: Идете смотреть «Лебединое озеро». Ну, и теперь уж к музыке вернемся. Да.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами погуляем у воды. Нам к дому 11, по улице Большая набережная. Уже только по его силуэту можно прочесть масштаб замысла тех лет. Чаще всего его называют «Дом наркомвода». Наркомвод сокращенно от Народного комиссариата водных путей. Еще встречаются варианты «Дом руководства канала Москва-Волга» или просто «Дом на набережной». Строили его заключенные Дмитлага. Неподалеку, на улице Водников, располагалось само управление канала, так что сотрудникам было удобно ходить на работу. Название улицы получило только в 1960 году. Это не длинная набережная в привычном смысле. Ее протяженность около 2 километра, а скорее извилистая линия, которая то идет параллельно каналу, то делает резкие повороты, огибая гидротехнические сооружения. Поскольку дом возводили в 1934-1937 годах, для руководства архитекторы стремились совместить представительский характер постройки с продуманной автономностью. И поэтому в проекте предусмотрели не только просторные квартиры, но и собственную артезианскую скважину, котельную и даже бомбоубежище в подвале, что в те годы считалось признаком особой инфраструктурной устойчивости. Считается, что к облику здания приложил руку Владимир Федорович Кринский, причастный и к Северному речному вокзалу, и к оформлению близлежащих шлюзов. И поэтому в линиях фасада угадываются те же приемы, которые позже стали визитной карточкой ансамбля водного узла. Хотя дом и задумывался как жилье для узкого круга ответственных лиц, в квартирах насчитывалось по 5-6 комнат с отдельными помещениями для прислуги, послевоенная реальность внесла свои коррективы. И уже в конце 50-х годов 20 века просторные планировки уступили место коммунальному быту. А само здание надстроили еще одним этажом, из-за чего на лестничных маршах до сих пор заметен перепад высот. И как в некоторых других домах той эпохи, здесь не раз обнаружили помещения для прослушки квартир. Любопытно, что при всей своей функциональной строгости дом хранит следы и более тонких инженерных решений. Например, в планировках сохранились характерные ниши-шкафы, изначально предназначавшиеся для хозяйственных нужд. А на плоской кровле

0: архивными, они остаются важным свидетельством того, как в одном здании соединялись задачи престижа, комфорта и жизнеобеспечения, в полном соответствии с требованиями времени. Еще из любопытного. Мы, как правило, не смотрим на дома с высоты птичьего полета, а про этот дом рассказывают легенду, что якобы планировалось продолжить застройку вдоль канала так, чтобы сверху, при подлете к аэродрому Тушино, пассажиры видели слово «Сталин», и поэтому, мол, дом построен в форме буквы «С». Однако историки эту версию не подтверждают. Зато достоверно известно, что во времена войны дом маскировали. На фасады нанесли рисунки с деревьями, чтобы он меньше выделялся на фоне парка Покровская и Стрешнева. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Кэрри Хилсон, в песне, которую только что на Радио 7 послушали, признавалась в любви к удовольствиям. И, судя по тексту, знаете ли, в основном удовольствием плотского характера, да. Ну, а мы же давайте продолжим получать удовольствие аудиальное, которое от лучшей музыки на все времена, уверен, случится неизбежно. И далее послушаем североамериканский коллектив с названием I.O., а прямо сейчас три мушкетера от мира музыки, а именно Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пят

0: своем кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 7 вечера и 1 минута. И свежие новости от Дианы Макеевой.
4: Привет, Диана.
5: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак заявил о продолжении импорта топлива. Россия закупает бензин, дизель и авиакеросин. Вице-премьер отметил, что ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильна, чем на прошлой, так как он получил дополнительные объемы с НПЗ. Кроме того, Новак сказал, что спрос на нефть в мире восстанавливается, при этом ОПЕК Плюс не планирует обсуждать новые сокращения по добыче сырья. Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, проблема сохраняется прежде всего в районах, где быстро растет население, а построить рядом еще одну школу не позволяет плотная постройка. При этом рост числа детей, которые учатся во вторую смену, удалось остановить, а третью смену в российских школах уже ликвидировали. С 2019 года в стране построили более 1700 новых школ, это свыше миллиона дополнительных мест. В честь Дня города 6 сентября в Москве состоится осенний парад трамваев. По улицам проедет колонна из исторических вагонов разных поколений. Начало запланировано на 11:30. Старт у разворотного кольца возле Курского вокзала. Гостей ждет праздничная развлекательная программа. На площадке представят советские игровые автоматы 80-х годов, проведут тематический квиз, а также будут работать интерактивные зоны. Российские туристы массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан осенью. Это одно из самых быстро растущих зарубежных направлений у наших граждан. У отдельных туроператоров продажи осенних поездок выросли на 50-68% за год. Причиной не только комфортная осенняя погода. Между Россией и Узбекистаном стало больше авиарейсов. При этом растет не только сезонный спрос. Российский турпоток в страну заметно увеличился и за первые месяцы текущего года. На втором месте оказалась Турция. Далее расположились еще три страны бывшего СССР – Азербайджан, Армения и Грузия. При этом снизилась доля бронирования авиабилетов в Белоруссию и Казахстан.
3: А вот, кстати, Диана, тут одна очаровательная особа недавно в Узбекистан летала, обещала дыню привезти и обманула коварнейш. Кто бы это мог быть?
5: Это я. Отняли на стойке регистрации.
3: Ну ладно.
5: Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
6: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
3: Вот знаете, друзья мои, положа руку на сердце, вот уже который день у вашего покорного слуги лично полное ощущение понедельника. И не в том смысле, что рабочая неделя начинается, раздавленное состояние. Нет, просто как будто бы сил много осталось. Аж прям, знаете, неловко как-то. В общем, как по мне, осень началась довольно-таки легко. Надеюсь, у вас плюс-минус та же история. Но в любом случае восстановить силы вам всегда поможет лучше музыка на все времена. И предлагаю сейчас же к ней вернуться. Уверен, после рабочего дня лишней точно не будет. И далее в эфире Spice Girls, затем One Republic, а прямо сейчас Хуанес на Радио 7. Добрый вечер.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера.

Хватит считать деньги, давай считать звезды. Вот с таким предложением только что One Republic на Радио 7 выступали. Собственно, знаете, по статистике, многим и многим гражданам действительно считать звезды сейчас гораздо доступнее, нежели деньги, к великой скорби. Но, тем не менее, знаете, стоит сказать спасибо нашей звезде по имени Солнце, потому что благодаря ему можно смело сказать, что все еще лето, друзья мои, да, и будет оно продолжаться ровным счетом до 23 сентября, пока не случится осеннее равноденствие. Вот именно 23 числа Солнце пересечет небесный экватор, и для нашего северного полушария начнется та самая астрономическая осень. Так что давайте и правда будем считать, что все еще лето, и чтобы стало хоть немного теплее, продолжим согреваться музыкой Радио 7. Добрый вечер.

«Таяние», которую на «Радио 7» послушали, называет лучшим лекарством ото всех тревог время, которое, ну и правда, затирает какие-то неприятные воспоминания. Так уж устроена наша психика, что изо всех сил пытается запомнить что-то хорошее, а все дурное вытеснить. Ну, собственно, за это ей большое человеческое спасибо. Иначе, мне кажется, не будь такого защитного механизма, мы бы с вами все дружно глотали какие-нибудь пилюльки в желтом доме. Но, опять же, наша психика с этим самым временем изволит играть коварнейшим образом. Вот наверняка многие замечали, что чем старше ты становишься, тем время как будто начинает бежать стремительней. Ну, есть же такое, правда? Так вот, если вы хотите бег хронометра заметно замедлить, то почаще балуйте себя чем-то новым. Причем считаются как эмоции и впечатления, так и знания. Вот ученые, например, давно уже выяснили, что субъективная продолжительность времени зависит от количества и сложности информации, которую наш мозг обрабатывает. То есть, чем больше новых событий фиксирует память, тем более длительным и насыщенным кажется этот временной отрезок. Ну, знаете, вот если жизнь состоит из рутины и каких-то повторяющих действий, то действительно, мозг этому возмущается и старается это быстрее пролистнуть. Поэтому больше новых впечатлений, больше новых знаний и, конечно же, больше лучшей музыки на все времена, которая, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Слушай свое сердце». Именно к этому призывают нас Роксы, от которых на Радио 7 послушали. Ну и знаете, конечно, здесь вопрос не столь однозначный. Потому что если жить только сердцем, то не знаю, куда может, конечно, жизненный путь, в какой тупик завести. Все-таки давайте так. Если речь идет о любви, то здесь, да, слушаем сердце. Но если какие-то логические, например, рабочие вопросы нужно решать, то здесь все-таки, наверное, стоит обратиться к мозгу. Ну а если душа жаждет приключений, то здесь, наверное, конечно, надо прислушиваться к филейной части. Она уж точно за приключения отвечает. Ну а за лучшую музыку на все времена, как всегда, отвечает Радио 7. И далее послушаем Венетек, затем в эфире появится Гэри Мур, а под занавес часа и Тайп здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на Семи Холмах».

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 8 вечера и 1 минута. А вот прямо сейчас настоящая фея от мира информации в эфире появляется. Диана Макеева, такая палочка волшебная. Вжух! И новости появляются. Привет, Диана.
5: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Владимир Путин призвал не допустить депопуляции Дальнего Востока и напомнил о героизме предков. Президент подчеркнул, что ключевой задачей государственной политики остается предотвращение оттока населения с дальневосточных территорий. На торжественной церемонии открытия новых инфраструктурных объектов глава государства напомнил, что освоение этих земель прошлыми поколениями носило абсолютно героический характер. Отдельно Владимир Путин отметил дополнительные усилия по удержанию жителей, развитию Приморья и всего Дальнего Востока, которые принимаются властями еще с начала 2000-х. Средняя зарплата в России достигла почти 115 тысяч рублей. Это данные Федеральной службы государственной статистики. Как следует из сообщения Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организации в июне текущего года составила 114 743 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%. Столь высокие зарплаты в последние годы фиксировались лишь в декабре 2024 и 2025 годов, традиционно в месяц выплаты годовых премий. Расчет средней начисленной зарплаты производится до вычета налогов и включает все виды премий и надбавок. РЖД стали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли, но пока при заказе по телефону, сообщили РИА Новости в компании. Напомню, с 1 сентября РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электричке, а также тестировать оплату цифровым рублем услуг на вокзалах. Операции с цифровым рублем для граждан осуществляются без комиссии, отмечают в компании. Россияне могут получить административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей за использование шумной бытовой техники в ночное время. Юристы поясняют, запрет распространяется не только на пылесосы и стиральные машины, но и на посудомоечные машины, блендеры и миксеры. Запуск любого из этих приборов в часы, когда действует ограничение по шуму, считается нарушением закона о тишине. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
4: Ну что ж, в столице 20.04, на календаре 2 сентября. Ну и, наверное, к этому моменту уже можно смело сказать, что первые два дня осени ничего экстраординарного со знаком минус вроде бы не принесли. Уже неплохо, согласитесь. Ну и давайте держать кулаки, чтобы осень радовала и дальше. Ну а Радио 7 продолжит вас радовать лучшей музыкой на все времена. Здесь все без изменений. И далее в эфире Lady Gaga и Bruno Mars, затем Уитни Хьюстон, а прямо сейчас London Beat на Радио 7. Добрый вечер!

Уитни Хьюстон только что на радио 7 пела, мол, я хочу танцевать с кем-нибудь, кто любит меня, да. Ну, собственно, знаете, вот это изречение недалеко от утверждений ученых, которые настаивают, что действительно существует так называемый эффект взаимности. Ну, это, пожалуй, один из самых весомых факторов для зачатия любви. Вот вся суть в том, что мы и правда склонны отвечать взаимностью тем, кто проявляет к нам симпатию. Вот если мы чувствуем от визави доброжелательность, заботу, интерес какой-то, то мы это замечаем, пусть даже и на бессознательном уровне, и однозначно положительно оцениваем. Мозг наш фиксирует подобное поведение как позитивное, и сразу же мы начинаем испытывать к этому человеку более теплые чувства. Да, это же, знаете, вот все прямо как в мультике. Улыбнись тому, кто сидит в пруду, и он обязательно улыбнется тебе в ответ. Так что, друзья мои, давайте будем друг к другу немного более доброжелательными. Ну и, глядишь, что-то хорошее из этого и правда выйдет. Ну а тем временем в столице уже 20:17, и далее на радио 7 изволим слушать проект с названием «Энигма». А прямо сейчас Риман на семи холмах. Добрый вечер.

«Энигма» на «Радио 7» только что о принципах страсти рассуждала. Да, мол, пока ты свободен, чуди, как заблагорассудится. А вот если любовь случилась, то тут уж будьте любезны как-то ограничить себя в левых поворотах. Ну и знаете, смотрю сейчас на исследование в ЦИОМа и понимаю, что большинство россиян так или иначе с этим тезисом согласны. Потому что 63% из нас адюльтеры и прочие промискуитеты категорически отрицают и порицают. Но 37% россиян в то же время признались, что не видят ничего страшного в этой вашей свободной любови. Ну, опять же, здесь каждому свое. Все люди взрослые. Главное, чтобы обоих участников амурного приключения все устраивало. Да, это правда. Ну, в конце концов, все люди взрослые. С такими деликатными вопросами каждый самостоятельно, уверен, разберется. Ну, а мы же давайте разберемся с тем, что будем далее слушать. И в ближайших планах у нас Тейлор Свифт и Скорпионс. А прямо сейчас Топ Ладер на Радио 7. Отличного вечера.

Scorpions на Радио 7 только что пели о поиске света в темные времена. Пожалуй, так можно передать смысл этой баллады. И мне кажется, тема актуальна для человечества столько, сколько это самое человечество существует. И порой становится чертовски досадно, когда люди забывают, что тот самый свет, он есть внутри каждого из нас. Вот абсолютно, без исключений. Ну и тут, мне кажется, уже все вопросы к людям. Каждый из нас сам волен решать, какую часть своей души этому миру явить, светлую или темную. Ну, надеюсь, друзья мои, что все-таки вы за светлую сторону выступаете. Поэтому давайте не будем бояться это самое добро, свет в мир транслировать. И уверен, таким образом он только лучше станет. Поэтому на вас одна надежда. Я в вас верю. Ну а тем временем в столице уже 20:40 и далее на Радио 7 Селин Дион, а прямо сейчас Тотто на семи холмах. Отличного вечера!

0: Селин Дион только что на Радио 7 пела, мол, новый день настал. Ну, хотя, мне кажется, сейчас будет более уместно объявить об окончании такового. Да, это действительно так. В столице уже 20:51. А вот о начале нового дня завтра с 7 часов утра будут объявлять Дима Пименов и Света Молодцова. Так что прошу любить и жаловать, присоединяйтесь к компании моих дражайших коллег. А я же, с вашего позволения, сделаю ручкой и распрощаемся до завтра, до 5 пополудни, как всегда. Пока же. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В Москве 21 час.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг. По традиции у нас тема от слушателей, но этими слушателями завтра станем мы и предлагаем вам собственную тему.
2: И снова 3 сентября. Мы спросим у вас, что бы вы повторили в жизни еще раз.
1: Ну а мы не раз повторим ту самую лучшую и любимую вами музыку, гороскоп, синематеку, а еще наши новые игры, как всегда, в эфире с отличными призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 22 часа.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг. По традиции у нас тема от слушателей, но этими слушателями завтра станем мы и предлагаем вам собственную тему.
2: И снова 3 сентября. Мы спросим у вас, что бы вы повторили в жизни еще раз.
1: Ну а мы не раз повторим ту самую лучшую и любимую вами музыку, гороскоп, синематеку, а еще наши новые игры, как всегда, в эфире с отличными призами.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 23 часа.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг. По традиции у нас тема от слушателей, но этими слушателями завтра станем мы и предлагаем вам собственную тему.
2: И снова 3 сентября. Мы спросим у вас, что бы вы повторили в жизни еще раз.
1: Ну а мы не раз повторим ту самую лучшую и любимую вами музыку, гороскоп, синематеку, а еще наши новые игры, как всегда, в эфире с отличными призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера

0: мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве полночь.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 85 315 от 30 мая 2023 года.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 2 часа ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи.